0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: Здравствуйте. В студии для вас сегодня работают Катерина Испурвит, Александра Баранова и Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Парковки и гаражи Прага ищут подземные помещения для обустройства бомбоубежищ. Реорганизация и новые задачи чешских центров.

0: какие-то политические аспекты. Если, опять же, брать Чехию, здесь на законодательном уровне ЛГБТ-люди дискриминируются.
1: Голос, объединявший 5 континентов. Секрет успеха Радио Прага. 5-я программа из цикла, посвященного 90-летию инвещания чешского радио. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио.
2: Власти Праги хотят составить список импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций. Бомбоубежищами могут стать подвалы, подземные переходы, станции метро и парковки в торговых центрах. Кадры с киевлянами, ночующими на станциях метро, заставляют власти крупных европейских городов отпирать заржавевшие замки бомбоубежищ и оценивать реальную вместимость укрытий на случай кризисных ситуаций, например, ракетных обстрелов.
3: Nevím, kde bych našla ukryt.
2: Где бы я искала бомбоубежище? Ну, наверное, пошла бы на станцию метро. Отвечает на вопрос чешского радио жительница Праги. И она не единственная, кто не знает, где можно в городе спрятаться в кризисной ситуации.
4: Я бы выбрал метро, но точно не знаю.
2: Планы на случай чрезвычайных ситуаций строятся на том, что при военном конфликте часть жителей покинет Прагу, и тогда мощности укрытий хватит на всех. Если посмотреть на нынешнюю войну в Украине, то, например, население Киева в какой-то момент сократилось примерно на 30%, уточняет Якуб Ружечка, руководитель отдела защиты населения пожарной службы Праги. Одним из стационарных убежищ в Праге давно служит укрытие, спрятанное в парке Фалиманка, под массивным бетонным пролетом Нусельского моста. Это между районами Винограды, Нусле и Новый Город, Новое Место. Под островком зелени в 20 метрах под поверхностью земли растянулась сеть подземных коридоров. Убежище чешскому радио показывает руководитель отдела защиты населения службы управления столицы Петер Коничек.
5: Мы пришли власне приступовую ходьбу, которая є ломена.
4: Мы вошли сюда через коридор доступа, который сделан как коленчатый проход. Сейчас мы стоим перед защитно-герметической дверью, через которую попадем в убежище. Двери закрываются, и вот мы находимся в бункере. Именно это помещение использовали скрывавшиеся здесь люди.
2: Изогнутые входные коридоры и герметичные двери защищают даже от воздействия атомного взрыва.
6: Над нами су таки велке рури.
4: Установленная внутри огромная емкость – это так называемый абсорбер, поглощающий углекислый газ. Мы находимся в помещении, где установлено фильтровочно-вентиляционное оборудование. Оно подает воздух во все помещения бункера, чтобы прячущиеся здесь люди могли выжить.
2: Объясняет Петер Коничек. Вентиляционная система включается нажатием зеленой кнопки. Система достаточно шумная. Сверху установлена труба, откуда в помещение поступает чистый воздух. Если отключится электричество, в убежище есть дизельный генератор. Но смотрители объекта готовы даже к его поломке. Петер Коничек объясняет, что если произойдет поломка и дизельного агрегата, фильтрационную установку можно приводить в действие вручную. Это устройство оснащено рукояткой, и в случае полного отказа люди в укрытии могут ее крутить, сменяя друг друга каждые 15 минут. Это убежище гражданской обороны Фалиманка построили в эпоху Холодной войны с 1959 по 1962 годы. Секретное сооружение вмещало до 1300 человек. Для его создания расширили старое бомбоубежище времен Второй мировой войны с толстыми бетонными стенами. Этот бункер, оснащенный колодцами, туалетами, медпунктом и дизель-генератором 1955 года в случае ядерной или химической атаки, должен был обеспечить выживание людей в течение 72 часов. Проект строительства бомбоубежища обошелся правительству Чехословакии почти в 6 миллионов крон. На протяжении десятилетий объект оставался засекреченным. После 1994 года убежище было передано под управление администрации второго района Праги, которая в 2014 открыла объект для туристов. Именно в этом убежище находится секретная лаборатория из романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Всего в стационарных убежищах Праги, таких как Фалиманка, могут укрыться до 150 тысяч человек. Еще около 350 тысяч могли бы спрятаться в метро и в Страговском тоннеле. Дополнительные резервы город хочет получить за счет внедрения системы импровизированных укрытий. Проект разрабатывается совместно с пожарными и экспертами из числа сотрудников университета.

0: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné
1: Мы будем определять подходящие объекты, то есть оценивать их естественные защитные свойства. Будем их классифицировать и определять, какие из них более пригодны для укрытия населения, а какие менее. И, конечно же, будем давать дополнительные рекомендации, как повысить защитные свойства постройки.
0: Объясняет
2: глава отдела защиты населения Пражской пожарной службы Якуб Ружичка. По его словам, в качестве импровизации импровизированного укрытия могут служить как частные, так и общественные здания.
0: Разные склепы, гаражи, вообще цоколив, что є под уровнем терена.
1: Различные подвалы, гаражи, все, что находится ниже уровня земли, подходит практически идеально. Например, парковки в торговых центрах и тому подобное.
0: В накупных центрах, так подобное.
2: Места расположения укрытий жители столицы могут найти на карте на официальном сайте мэрии Праги.
1: Система зарубежных культурных представительств, так называемые чешские центры, в ближайшее время претерпит, как ожидается, коренную реорганизацию. Об этом в минувшую пятницу СМИ сообщил глава МИД Чехии Петр Мацинко. Новым директором, относящейся к внешнеполитическому ведомству бюджетной структуры, назначен Иван Юкл, только что завершивший свою миссию посла в Египте, а ранее возглавлявший Госагентство по поддержке торговли «Чектрейд». Перед новым руководителем чешских центров поставлены задачи по оптимизации расходов, повышению эффективности культурной дипломатии и усилению поддержки чешского бизнеса за рубежом.
3: Чешские центры возникла как приспевковая организация.
1: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс. Центры ежегодно завершают финансовый год с крупным дефицитом, вынуждая ведомство выделять десятки миллионов крон на покрытие убытков. Более того, отдельные филиалы, подчеркну, далеко не все, фактически трансформировались в подобие государственных НКО. Их руководство либо неверно истолковало свои функции, либо осознанно превратило учреждение в платформу для политического активизма, что мы категорически не намерены поддерживать. Из-за бездействия прежнего руководства министерства и лицемерного ценностного нарратива прошлого правительства, ряд центров перешел в неприемлемое состояние. Вместо культурной дипломатии они включились в культурные войны. Это абсолютно недопустимо. Ведение таких войн – прерогатива политиков, а не государственных организаций. Не вдаваясь в глубокие дискуссии, отмечу в качестве примера участие чешского центра в Будапеште в венгерском гей-параде. Это демонстрирует либо полное непонимание сотрудниками своих задач, либо последнюю попытку продвижения повестки прежнего Кабмина. Деятельность подобного рода категорически не входит в обязанности чешских центров.
3: Уколом чешских центров се тари тому то виноват.
1: Заявил на пресс-конференции в МИДе Чехии глава ведомства Петр Мацинко. В первую очередь, как заявлено, реформированию должен подвергнуться центральный пражский офис организации, что означает также сокращение финансовых затрат.
3: Хотим, чтобы чешские центры се снова стали инструментом.
1: Наша цель – вернуть чешским центрам статус эффективного инструмента культурной и публичной дипломатии для продвижения национальных интересов, поддержки чешской культуры, науки, бизнеса и туризма, а также укрепления авторитета страны за рубежом. Одновременно с этим мы намерены кардинально повысить эффективность их финансового менеджмента. Напомню, статус субсидируемой организации создавался именно для того, чтобы сеть не обременяла бюджет, однако она остается постоянно убыточной. Самым серьезным упущением в сфере финансового управления считают то, что около 40% всех расходов поглощает центральный аппарат в Праге. Это абсурдная ситуация. Совершенно непонятно, зачем генеральному директору столько заместителей, которые к тому же юридически даже не имеют права право временно замещать его по статуту. Подобная структура управления не выдерживает никакой критики. Подчеркнул министр. При этом руководство подчеркивает, что речь идет не о механическом сокращении штата, а об изменении структуры в пользу именно зарубежных представительств. Количественный состав сети чешских центров за границей сокращается не будет, несмотря на финансовые потери, связанные с финансированием демонтажа чешского павильона, построенного в Осаке для Всемирной выставки Экспо-2025. Видение будущего, которого придерживается как наше министерство, так и я лично, заключается прежде всего в укреплении зарубежной сети и формировании максимально компактного центрального аппарата, заявил в интервью чешскому радио новый директор чешских центров за рубежом Иван Юкол по поводу вероятной редукции состава пражского офиса. Дальнейшее развитие предполагает, что чешские центры должны выйти на модель частичного самофинансирования. В рамках новой концепции развития, которую планируется подготовить в течение нескольких недель, рассматривается расширение присутствия Чешской Республики за границей без привлечения прямых государственных ресурсов. Мы намерены найти модель, которая позволит расширить наше присутствие за рубежом. Безусловно, мы будем стремиться перенастроить функционирование чешских центров таким образом, чтобы оно полностью соответствовало задачам, возложенным на государственное бюджетное учреждение. Это предполагает, что организация должна быть способна хотя бы частично обеспечивать финансирование своей деятельности за счет собственных доходов. Альтернативой классическим представительствам должна стать система партнерских институтов. На мой взгляд, стоит вполне логичная задача проанализировать, как функционируют аналогичные институты за рубежом, ведь далеко не в каждой стране необходимо иметь прямого государственного представителя. Может существовать модель, которую мы условно назвали франшизой. Это означает, что представлять Чешскую Республику могут различные земляческие союзы, теоретически почетные консулы, друзья Чехии, то есть самые разные институты и объединения. Мы же можем предоставлять им право на использование бренда при условии, что они будут осуществлять деятельность, соответствующую уставу чешских центров. Такой подход должен формироваться на основе модели реального спроса в конкретных регионах. Первым шагом в этом направлении станет проведение консультаций с действующим дипломатическим корпусом Чехии для формирования пула пилотных проектов до конца текущего года. По центру Праги 8 августа, завершая фестиваль Prague Pride, вновь прошел ЛГБТ+ парад гордости. Среди его участников второй раз была и русскоязычная колонна, отдельная инициатива, которая объединяет выходцев из стран бывшего СССР. Один из организаторов, петербургский активист Андрей Карелин, известный в соцсетях под ником Кыш, он занимается политической деятельностью с 2018 года, а последние несколько лет живет в Праге. По словам Андрея, за идеей стояло желание обратить внимание на положение ЛГБТ+ людей в странах бывшего СССР, от государственного преследования до давления со стороны общества, консервативных родственников или радикальных групп.
4: Поэтому в рамках Пражского прайда, когда мы все живем в свободной европейской стране, где права человека, его идентичности не являются преступлением, не преследуются со стороны государства и не осуждаются обществом, для людей, которые в своих родных государствах не могут без страха высказывать поддержку этим людям, это очень ценная возможность эту поддержку высказать, это ценная возможность объединиться, несмотря на возможные разногласия по каким-то другим вопросам. Мы все объединены одной ценностью того, что права ЛГБТ+ людей должны защищаться, должны уважаться, и никакой дискриминации быть не должно.
5: Как вы оцениваете обстановку в Чехии в плане дискриминации или отношения к ЛГБТ+ людям? Задаю этот вопрос, потому что вы упомянули ситуацию в России, там действительно на законодательном уровне это все выглядит так, как вы описали. В Чехии такого нет, но тем не менее Чехия достаточно консервативная страна, и я это знаю, опять же, по разговорам с людьми, принадлежащими к этому сообществу, тоже в рамках Prague Pride мы беседовали, и многие рассказывали свои впечатления, в частности, опыт личный, в семье и так далее, опыт каминг-аута, например, когда речь шла о подростках, и воспринималось это все по-разному. То есть сказать, что было однозначное принятие с распростертыми объятиями, невозможно. Какой у вас опыт, может быть, слышали какие-то истории от друзей, от знакомых, или как вы в принципе, воспринимаете ситуацию в Чехии?
4: Безусловно, в Чехии ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу значительно хуже, чем в странах Западной Европы. Здесь, к сожалению, очень распространены консервативные взгляды и ценности, и какая-то значительная часть общества негативно или крайне негативно относится к ЛГБТ-людям. Это, безусловно, большая проблема. При этом видна тенденция улучшений, будто бы, что со временем агрессии становится меньше, хотя единичные случаи какие-то до сих пор происходят, часто попадают в медиа. Среди моих знакомых друзей есть люди, которые сталкивались с какими-то комментариями, оскорблениями на улице от местных жителей. В целом, в Чехии есть еще куда расти в контексте борьбы с дискриминацией.
5: А что может на это повлиять, как считаете? Или это особенность менталитета?
4: Я не сторонник вообще таких оценок, как менталитет. Люди все очень разные, у всех разный культурный, ценностный, в целом социальный контекст, который в конечном итоге складывает их какое-то представление о том мире, о том государстве, в котором они хотят жить. Как эту ситуацию менять? Системно работать над разрушением стереотипов, предубеждений, потому что зачастую вот эта агрессия, ненависть, она связана с непониманием, что люди не очень понимают, что это такое, для них это что-то чуждое, что-то странное, неизвестное. Кто-то этого боится, у кого-то агрессия появляется. И мое представление, наверное, самое важное, что стоит делать, например, про Чехию, другие страны, в которых ситуация идет к изменениям, это образование. То есть это на уровне школ, университетов, каких-то некоммерческих проектов, государственных, рассказывать людям, что это такое, как это работает, объяснять, что это такие же люди, объяснять, что это не, что ЛГБТ-люди, это не психологическая какая-то болезнь, а это обычные люди, такие же, как они. И это абсолютно нормально, адекватно, ничего там такого нету. Наверное, очень важно здесь находить баланс как раз-таки между какой-то поддержкой социального государства и какими-то, может быть, насильственными методами борьбы с дискриминации, потому что здесь можно, в моем представлении, совершить большую ошибку, когда некоторые государства вводят законы, которые были приняты для борьбы с дискриминацией, то есть чтобы наказывать людей, которые занимаются хейт-спичем, то есть язык ненависти, призывают к насилию, и рассчитывая, что это поможет справиться с проблемой, но часто происходит так, что какое-то государственное насилие людей за высказывание приводит к обратному результату, когда вот эта вот маргинализированная группа притесняемых государством становится более популярной из-за того, что государство ее давит, люди смотрят, а что это государство ее давит, может быть, что-то неправильно говорят. Я считаю, государство должно по возможности избегать наказывать жестко людей за проявление нетерпимости, при этом делать все возможное в рамках ненасильственных инструментов для того, чтобы этого не допускать.
5: Что касается известных людей, не так давно был случай, когда Мартина Сабликова, известная чешская спортсменка, которая занимается конькобежным спортом, объявила о своей ориентации открыто, и тут же ее захлестнула волна хейта, несмотря на то, что Мартина очень популярна среди чехов, ее очень любят за ее выдающиеся спортивные достижения, но, тем не менее, эти достижения как-то резко, не побоюсь этого слова, померкли после ее выступления в контексте личной жизни. Как с такими вопросами бороться? То есть все равно, когда это дело касается публичных людей каких-то известных, мнение общественное оказывается вот таким. Хотя мы все-таки говорим о демократической стране.
4: Ну, опять же, это общественное мнение измерить, думаю, достаточно трудно. Во многом какая-то агрессия, ненависть, оскорбления, они зачастую более заметны, чем слова там поддержки, либо нейтральные какие-то комментарии, потому что, ну, как бы это абсолютно нормальная вещь принадлежать к ЛГБТ-сообществу, и очевидно, что какого-то негатива от тех, кто-то не примет, будет больше. И опять же, это говорит о том, что в чешском обществе это все еще сложная тема, и работы предстоит немало. В том числе прайд очень важен для того, чтобы нормализовывать ЛГБТ-людей и бороться с ненавистью. То есть, как говорят некоторые активисты, что как раз-таки показатель того, что прайд нужен, это что есть вот такие вот люди, которые настолько негативно относятся.
5: То есть мы стремимся к сокращению количества таких мнений, таких людей, да?
4: Не сокращению мнений, мы пытаемся стремимся к диалогу с людьми и попытками объяснить им, найти какое-то понимание, потому что запрещать людям их мнение там, или его ограничивать, ну, не получится. Как бы государства, которые пытаются так сделать, они очень рискуют перейти к каким-то авторитаризму или каким-то автократичным проявлениям, которые как раз-таки более распространены в Восточной Европе, и в Центральной и Западной Европе этого нужно максимально избегать, потому что свобода слова, безусловно, очень важна.
5: То, о чем вы говорите, получается, связано с политикой все равно, так или иначе, то есть Пражский прайд или Праг прайд, ну и любые другие прайды, когда в разных странах Европы мы не можем назвать абсолютно аполитичными акциями.
4: Да, конечно, очень важно, чтобы Пражский прайд, ну и в целом прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты, потому что, если опять же брать Чехию, в которой мы с вами живем, здесь на законодательном уровне фактически люди дискриминируются. То есть у них нет тех же прав и возможностей, как и всех остальных людей. То есть они не могут заключать полноценные браки. То есть да, последние годы есть позитивные изменения в виде там, легального партнерства и других статусов, которые позволяют юридически оформить отношения. Но это все еще не те же самые права, что и у остальных людей. Это раз. Второе — это про вопрос приемных детей. То есть брать детей из приютов, усыновлять, удочерять. Люди в полной мере все еще не могут. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой непосредственно. То есть это однополая пара, у которых, по сути, родителям ребенка является только один из партнеров. Есть проблема, когда в отношениях как бы один из законно не может являться родителем. Ну, это какой-то абсурд, глупость и огромная несправедливость, что в Чехии, в европейской стране с либеральными демократическими ценностями до сих пор такая ситуация. И очень важно поднимать эту тему в рамках прайда, в рамках в целом работы по борьбе с дискриминацией, в том числе и об этом. И чешскому обществу важно стремиться к тому, чтобы в Сенате, в парламенте были депутаты, которые права человека и либеральные политические ценности применяли универсально для всех, а не для тех, кто им там больше нравится.
1: И завершит нашу программу сегодня отрывок из программы «Голос», объединивший 5 континентов. Секрет успеха радио Прага. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Не одно десятилетие передачи «Радио Прага» принимали слушатели на 5 континентах. Из столицы Чехословакии звучали передачи на разных языках. От английского до серболужицкого, от суахили до гуарани, языка южноамериканских индейцев.
6: Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání.
7: Когда я начинал работать в зарубежном вещании, ходила шутка, что там несколько десятков человек работают, чтобы один греческий крестьянин, встающий в 5 утра, мог послушать радио. Но оказалось, что это была лишь шутка, потому что приходившие к нам письма были особым жанром литературы, подтверждавшим, что у людей есть потребность слушать друг друга, сравнивать свою жизнь с жизнью людей в других странах.
2: Так свою работу в зарубежном вещании чехословацкого радио описывал чешско-еврейский писатель-публицист Арношт Лустик. С самого начала, с 1936 года, радио «Голос» из Праги сразу нашел своих слушателей. И первые отклики не заставили себя долго ждать. Они приходили из Китая, Африки, Австралии, вспоминал экс-журналист радиостанции Йозеф Цинцибус.
7: После первого месяца пробного вещания наша радиостанция получила сотни писем со всех континентов, в основном из Соединенных Штатов. Поэтому чуть позже наше коротковолновое вещание было расширено за счет третьего диапазона, ориентированного на Восточную, Северную и Северо-Восточную Азию. Таким образом, мы также освоили современные изобретения в области телекоммуникаций и связали вас, наших соотечественников, с нашей родиной в эфире.
2: В то время многие соотечественники в Америке покупали дорогие радиоприемники лишь ради того, чтобы слушать радио Прага. Вскоре между станцией и ее слушателями наладилась прочная связь, и в пражскую редакцию стали приходить восторженные письма, а иногда и небольшие подарки.
7: Я, помимо прочего, занимался корреспонденцией для соотечественников словаков. Они писали нам неформальные дружеские письма, на которые мы зачастую отвечали лично. Также присылали нам диктором, доллар другой на сигареты и пиво. Помню, как сейчас, что во время Сокольского слета нас посетил один из слушателей, словак с Кубы. Его звали Хуан Мата, то есть по-словацки Яно Мата. И он принес мне коробку отличных кубинских сигар.
2: Вспоминал диктор Юра Хорват. Он пришел на коротковолновое вещание в апреле 1937 года. Но самый необычный подарок получила популярный диктор Ольга Валло.
7: Однажды на ее имя на чехословацкое радио пришла большая коробка, похожая на сейф, а внутри дубленая, мягкая, красиво окрашенная шкура настоящего тигра и письмо от слушателя-земляка, откуда-то из Бенгалии или Австралии, я уже не помню. Тот тепло благодарил пани Вало за ту радость, которую ему приносил ее голос, звучавший с прежней родины.
2: Рассказывал бывший сотрудник Франтишек Камил Земан. Число слушателей быстро росло не только среди соотечественников. Когда после Второй мировой войны радио «Прага» вернулось в эфир, количество языков, на которых оно говорило, значительно увеличилось. Слушатели могли поймать трансляцию не только на английском, немецком или французском, но и на шведском и даже сербо-лужицком. По мере того, как радио «Прага» все активнее обращалось к слушателям в странах третьего мира, добавились арабские и суахили, а в какой-то момент даже гуарани – язык индийский. Индейцев Южной Америки. Контакт со слушателями был своего рода способом оказания идеологического воздействия. Особенно после того, как начали создаваться, отчасти спонтанно, отчасти организованно, клубы слушателей «Радио Прага». Они действовали главным образом в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 60-е и 70-е годы прошлого века по всему миру действовало 600 клубов слушателей «Радио Прага». Ежегодная радиостанция рассылала им 200 тысяч посылок с рекламными материалами. Вот как в 1976 году радиогазета сообщала о клубах «Радио Прага».
8: Голос радио Прага проникает на волнах эфира до 5 континентов света.
7: Голос радио Прага на волнах эфира разносится по 5 континентам на 10 языках. Это составляет 36 часов вещания в день, которое, согласно опросу, слушают несколько миллионов человек. Отрадно, что в основном это молодые слушатели. Одной из привлекательных черт нашего зарубежного вещания является, например, клубы радиослушателей, которые постепенно появились, в первую очередь, в развивающихся странах. Первый был основан на Кубе почти 20 лет назад, и с тех пор сотни клубов работают на всех 5 континентах. И этот факт, и тысячи писем, которые ежедневно приходят в отдельные редакции, например, только в прошлом году их было почти 130 тысяч, являются доказательством постоянно растущей популярности и авторитета зарубежного вещания.
2: После бархатной революции 89 года клубы слушателей исчезли, но письма на радиостанцию продолжали приходить и все еще приходят. И не только письма. Многие слушатели, благодаря радио «Прага», установили теплые отношения с Чешской Республикой. И, находясь в Праге, они никогда не забывают заглянуть в редакцию.
7: Вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: Здравствуйте. В студии для вас сегодня работают Катерина Испурвит, Александра Баранова и Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Парковки и гаражи Прага ищут подземные помещения для обустройства бомбоубежищ. Реорганизация и новые задачи чешских центров за рубежом.
2: Česká centra vznikla jako příspěvková organizace.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс.
2: Факт není уколом чешских центров.
0: Я выхожу за тех, кто не может. Зачем на Prague Pride второй год подряд собрали русскоязычную колонну?
3: Очень важно, чтобы Пражский Pride, ну и в целом Прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты. Если, опять же, брать Чехию, здесь на законодательном уровне ЛГБТ-люди дискриминируются.
0: Голос, объединявший 5 континентов. Секрет успеха Радио Прага. Пятая программа из цикла, посвященного 90-летию и навещания чешского радио. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио.
4: Власти Праги хотят составить список импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций. Бомбоубежищами могут стать подвалы, подземные переходы, станции метро и парковки в торговых центрах. Кадры с киевлянами, ночующими на станциях метро, заставляют власти крупных европейских городов отпирать заржавевшие замки бомбоубежищ и оценивать реальную вместимость укрытий на случай кризисных ситуаций, например, ракетных обстрелов.
5: Nevím, kde bych našla ukryt.
4: Где бы я искала бомбоубежище? Ну, наверное, пошла бы на станцию метро. Отвечает на вопрос чешского радио жительница Праги. И она не единственная, кто не знает, где можно в городе спрятаться в кризисной ситуации.
0: Я бы выбрал метро, но точно не знаю.
4: Планы на случай чрезвычайных ситуаций строятся на том, что при военном конфликте часть жителей покинет Прагу, и тогда мощности укрытий хватит на всех. Если посмотреть на нынешнюю войну в Украине, то, например, население Киева в какой-то момент сократилось примерно на 30%, уточняет Якуб Ружечка, руководитель отдела защиты населения пожарной службы Праги. Одним из стационарных убежищ в Праге давно служит укрытие, спрятанное в парке Фалиманка, под массивным бетонным пролетом Нусельского моста. Это между районами Винограды, Нусле и Новый Город, Новое Место. Под островком зелени в 20 метрах под поверхностью земли растянулась сеть подземных коридоров. Убежище

0: обычные двери защищают даже от воздействия атомного взрыва.
1: Над нами су таки велике рури.
2: Установленная внутри огромная емкость — это так называемый абсорбер, поглощающий углекислый газ. Мы находимся в помещении, где установлено фильтровочно-вентиляционное оборудование. Оно подает воздух во все помещения бункера, чтобы прячущиеся здесь люди могли выжить.
0: Объясняет Петр Коничек. Вентиляционная система включается нажатием зеленой кнопки. Система достаточно шумная. Сверху установлена труба, откуда в помещение поступает чистый воздух. Если отключится электричество, в убежище есть дизельный генератор. Но смотрители объекта готовы даже к его поломке. Петр Коничек объясняет, что если произойдет поломка и дизельного агрегата, фильтрационную установку можно приводить в действие вручную. Это устройство оснащено рукояткой, и в случае полного отказа люди в укрытии могут ее крутить, сменяя друг друга каждые 15 минут. Это убежище гражданской обороны «Фалиманка» построили в эпоху Холодной войны с 1959 по 1962 годы. Секретное сооружение вмещало до 1300 человек. Для его создания расширили старое бомбоубежище времен Второй мировой войны с толстыми бетонными стенами. Этот бункер, оснащенный колодцами, туалетами, медпунктом и дизель-генератором 1955 года, в случае ядерной или химической атаки, должен был обеспечить выживание людей в течение 72 часов. Проект строительства бомбоубежища обошелся правительству Чехословакии почти в 6 миллионов крон. На протяжении десятилетий объект оставался засекреченным. После 1994 года убежище было передано под управление администрации второго района Праги, которая в 2014 открыла объект для туристов. Именно в этом убежище находится секретная лаборатория из романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Всего в стационарных убежищах Праги, таких как «Фалиманка», могут укрыться до 150 тысяч человек. Еще около 350 тысяч могли бы спрятаться в метро и в Страговском тоннеле. Дополнительные резервы город хочет получить за счет внедрения системы импровизированных укрытий. Проект разрабатывается совместно с пожарными и экспертами из числа сотрудников университетов.
3: Будем вытиповывать вгодные объекты.
2: Мы будем определять подходящие объекты, то есть оценивать их естественные защитные свойства. Будем их классифицировать и определять, какие из них более пригодны для укрытия населения, а какие менее. И, конечно же, будем давать дополнительные рекомендации, как повысить защитные свойства постройки.
3: Объясняет
0: глава отдела защиты населения Пражской пожарной службы Якуб Ружичка. По его словам, в качестве импровизированного укрытия могут служить как частные, так и общественные здания.
3: Разные склепы, гаражи,
2: различные подвалы, гаражи, все, что находится ниже уровня земли, подходит практически идеально. Например, парковки в торговых центрах и тому подобное.
3: На купных центрах, так подобное.
0: Места расположения укрытий жители столицы могут найти на карте на официальном сайте мэрии Праги.
2: Система зарубежных культурных представительств, так называемые чешские центры, в ближайшее время претерпит, как ожидается, коренную реорганизацию. Об этом в минувшую пятницу СМИ сообщил глава МИД Чехии Петер Мацинка. Новым директором, относящейся к внешнеполитическому ведомству бюджетной структуры, назначен Иван Юкл, только что завершивший свою миссию посла в Египте, а ранее возглавлявший Госагентство по поддержке торговли «Чектрейд». Перед новым руководителем чешских центров поставлены задачи по оптимизации расходов, повышению эффективности культурной дипломатии и усилению поддержки чешского бизнеса за рубежом.
4: Чешские центры возникли как приспевковая организация.
2: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс. Центры ежегодно завершают финансовый год с крупным дефицитом, вынуждая ведомство выделять десятки миллионов крон на покрытие убытков. Более того, отдельные филиалы, подчеркну, далеко не все, фактически трансформировались в подобие государственных НКО. Их руководство либо неверно истолковало свои функции, либо осознанно превратило учреждение в платформу для политического

0: активизма, что мы категорически не намерены поддерживать. Из-за бездействия прежнего руководства министерства и лицемерного ценностного нарратива прошлого правительства ряд центров перешел в неприемлемое состояние. Вместо культурной дипломатии они включились в культурные войны. Это абсолютно недопустимо. Ведение таких войн – прерогатива политиков, а не государственных организаций. Не вдаваясь в глубокие дискуссии, отмечу в качестве примера участие чешского центра в Будапеште в венгерском гей-параде. Это демонстрирует либо полное непонимание сотрудниками своих задач, либо последнюю попытку продвижения повестки прежнего Кабмина. Деятельность подобного рода категорически не входит в обязанности чешских центров.
1: Уколом чешских центров се тари тому то виноват.
0: Заявил на пресс-конференции в МИДе Чехии глава ведомства Петр Мацинка. В первую очередь, как заявлено, реформированию должен подвергнуться центральный пражский офис организации, что означает также сокращение финансовых затрат.
1: Хотим, чтобы чешская центра се снова стала настроем.
0: Наша цель – вернуть чешским центрам статус эффективного инструмента культурной и публичной дипломатии для продвижения национальных интересов, поддержки чешской культуры, науки, бизнеса и туризма, а также укрепления авторитета страны за рубежом. Одновременно с этим мы намерены кардинально повысить эффективность их финансового менеджмента. Напомню, статус субсидируемой организации создавался именно для того, чтобы сеть не обременяла бюджет, однако она остается постоянно убыточной. Самым серьезным упущением в сфере финансового управления считаю то, что около 40% всех расходов поглощает центральный аппарат в Праге. Это абсурдная ситуация. Совершенно непонятно, зачем генеральному директору столько заместителей, которые к тому же юридически даже не имеют права временно замещать его по статуту. Подобная структура управления не выдерживает никакой критики. Подчеркнул министр. При этом руководство подчеркивает, что речь идет не о механическом сокращении штата, а об изменении структуры в пользу именно зарубежных представительств. Количественный состав сети чешских центров за границей сокращаться не будет, несмотря на финансовые потери, связанные с финансированием демонтажа чешского павильона, построенного в Осаке для Всемирной выставки Экспо-2025. Видение будущего, которого придерживается как наше министерство, так и я лично, заключается прежде всего в укреплении зарубежной сети и формирование максимально компактного центрального аппарата, заявил в интервью чешскому радио новый директор чешских центров за рубежом Иван Юкол по поводу вероятной редукции состава пражского офиса. Дальнейшее развитие предполагает, что чешские центры должны выйти на модель частичного самофинансирования. В рамках новой концепции развития, которую планируется подготовить в течение нескольких недель, рассматривается расширение присутствия Чешской Республики за границей без привлечения прямых государственных ресурсов. Мы намерены найти модель, которая позволит расширить наше присутствие за рубежом. Безусловно, мы будем стремиться перенастроить функционирование чешских центров таким образом, чтобы оно полностью соответствовало задачам, возложенным на государственное бюджетное учреждение. Это предполагает, что организация должна быть способна хотя бы частично обеспечивать финансирование своей деятельности за счет собственных доходов. Альтернативой классическим представительствам должна стать система партнерских институтов. На мой взгляд, стоит вполне логичная задача проанализировать, как функционируют аналогичные институты за рубежом, ведь далеко не в каждой стране необходимо иметь прямого государственного представителя. Может существовать модель, которую мы условно назвали франшизой. Это означает, что представлять Чешскую Республику могут различные земляческие союзы, теоретически почетные консулы, друзья Чехии, то есть самые разные институты и объединения. Мы же можем предоставлять им право на использование бренда при условии, что они будут осуществлять деятельность, соответствующую уставу чешских центров. Такой подход должен формироваться на основе модели реального спроса в конкретных регионах. Первым шагом в этом направлении станет проведение консультаций с действующим дипломатическим корпусом Чехии для формирования пула пилотных проектов до конца текущего года. По центру Праги 8 августа, завершая фестиваль «Праг Прайд», вновь прошел ЛГБТ-плюс парад гордости. Среди его участников второй раз была и русскоязычная колонна – отдельная инициатива, которая объединяет выходцев из стран бывшего СССР. Один из организаторов – петербургский активист Андрей Карелин, известный в соцсетях под ником «Кыш». Он занимается политической деятельностью с 2018 года, а последние несколько лет живет в Праге. По словам Андрея, за идеей стояло желание обратить внимание на положение ЛГБТ-плюс людей в странах бывшего СССР, от государственного преследования до давления со стороны общества, консервативных родственников или радикальных групп.
2: Поэтому в рамках Пражского прайда, когда мы все живем в свободной европейской стране, где права человека, его идентичности не являются преступлением, не преследуются со стороны государства и не осуждаются обществом, для людей, которые в своих родных государствах не могут без страха высказывать поддержку этим людям, это очень ценная возможность эту поддержку высказать, это ценная возможность объединиться, несмотря на возможные разногласия по каким-то другим вопросам. Мы все объединены одной ценностью того, что права ЛГБТ плюс людей должны защищаться, должны уважаться, и никакой дискриминации быть не должно.
3: Как вы оцениваете обстановку в Чехии в плане дискриминации или отношения к ЛГБТ плюс людям? Задаю этот вопрос, потому что вы упомянули ситуацию в России, там действительно на законодательном уровне это все выглядит так, как вы описали. В Чехии такого нет, но тем не менее Чехия достаточно консервативная страна, и я это знаю, опять же, по разговорам с людьми, принадлежащими к этому сообществу, тоже в рамках Prague Pride мы беседовали, и многие рассказывали свои впечатления, в частности, опыт личный, в семье и так далее, опыт каминг-аута, например, когда речь шла о подростках, и воспринималось это все по-разному. То есть сказать, что было однозначное принятие с распростертыми объятиями, невозможно. Какой у вас опыт, может быть, слышали какие-то истории от друзей, от знакомых, или как вы, в принципе, воспринимаете ситуацию в Чехии?
2: Безусловно, в Чехии ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу значительно хуже, чем в странах Западной Европы. Здесь, к сожалению, очень распространены консервативные взгляды и ценности, и какая-то значительная часть общества негативно или крайне негативно относится к ЛГБТ-людям. Это, безусловно, большая проблема. При этом видна тенденция улучшений, будто бы, что с временем агрессии становится меньше, хотя единичные случаи какие-то до сих пор происходят, часто попадают в медиа. Среди моих знакомых друзей есть люди, которые сталкивались с какими-то комментариями, оскорблениями на улице от местных жителей. В целом, в Чехии есть еще куда расти в контексте борьбы с дискриминацией.
3: А что может на это повлиять, как считаете? Или это особенность менталитета?
2: Я не сторонник вообще таких оценок, как менталитет. Люди все очень разные, у всех разный культурный, ценностный, в целом социальный контекст, который в конечном итоге складывает их какое-то представление о том мире, о том государстве, в котором они хотят жить. Как эту ситуацию менять? Системно работать над разрушением стереотипов, предубеждений, потому что зачастую вот эта агрессия, ненависть, она связана с непониманием, что люди не очень понимают, что это такое, для них это что-то чуждое, что-то странное, неизвестное. Кто-то этого боится, у кого-то агрессия появляется. И мое представление, наверное, самое важное, что стоит делать, про Чехию, другие страны, в которых ситуация идет к изменениям, это образование. То есть это на уровне школ, университетов, каких-то некоммерческих проектов, государственных, рассказывать людям, что это такое, как это работает, объяснять, что это такие же люди, объяснять, что это не, что ЛГБТ-люди, это не психологическая какая-то болезнь, а это обычные люди, такие же, как они. И это абсолютно нормально, адекватно, ничего там такого нету. Наверное, очень важно здесь находить баланс как раз-таки между какой-то поддержкой социального государства и какими-то, может быть, насильственными методами борьбы с дискриминацией, потому что здесь можно, мое представление, совершить большую ошибку, когда некоторые государства вводят законы, которые были приняты для борьбы с дискриминацией, то есть чтобы наказывать людей, которые занимаются хейт-спичем, то есть язык ненависти, призывают к насилию, и рассчитывая, что это поможет справиться с проблемой, но часто происходит так, что какое-то государственное насилие людей за высказывание приводит к обратному результату, когда вот эта маргинализированная группа притесняемых государством становится более популярной из-за того, что государство ее давит, люди смотрят, а что это государство ее давит. Может быть, что-то они неправильно говорят. Я считаю, государство должно по возможности избегать, наказывать жестко людей за проявление нетерпимости, при этом делать все возможное в рамках ненасильственных инструментов для того, чтобы этого не допускать.
3: Что касается известных людей, не так давно был случай, когда Мартина Сабликова, известная чешская спортсменка, которая занимается конькобежным спортом, объявила о своей ориентации открыто, и тут же ее захлестнула волна хейта, несмотря на то, что Мартина очень популярна среди чехов, ее очень любят за ее выдающиеся спортивные достижения, но, тем не менее, эти достижения как-то резко, не побоюсь этого слова, померкли после ее выступления в контексте личной жизни. Как с такими вопросами бороться? То есть все равно, когда это дело касается публичных людей каких-то известных, мнение общественное оказывается вот таким, хотя мы все-таки говорим о демократической стране.
2: Ну, опять же, это общественное мнение измерить, думаю, достаточно трудно. Во многом какая-то агрессия, ненависть, оскорбления, они зачастую более заметны, чем слова там, поддержки, либо нейтральные какие-то комментарии, потому что, ну, как бы это абсолютно нормальная вещь принадлежать к ЛГБТ-сообществу, и очевидно, что какого-то негатива от тех, кто-то не примет, будет больше. И опять же, это говорит о том, что в чешском обществе это все еще сложная тема, и работы предстоит немало. В том числе Pride очень важен для того, чтобы нормализовывать ЛГБТ-людей и бороться с ненавистью. То есть, как говорят некоторые активисты, что как раз-таки показатель того, что Pride нужен, это что есть вот такие вот люди, которые настолько негативно относятся.
3: То есть мы стремимся к сокращению количества таких мнений, таких людей, да?
2: Не сокращению мнений, мы стремимся к диалогу с людьми и попытками объяснить им, найти какое-то понимание, потому что запрещать людям их мнение там или его ограничивать, ну, не получится. Как бы государства, которые пытаются так сделать, они очень рискуют перейти к каким-то авторитаризму или каким-то автократичным проявлениям, которые как раз-таки более распространены в Восточной Европе и Центральной и Западной Европе. Этого нужно максимально избегать, потому что свобода слова, безусловно, очень важна.
3: То, о чем вы говорите, получается, связано с политикой все равно, так или иначе. То есть Пражский прайд или Праг-прайд, ну и любые другие прайды тогда в разных странах Европы мы не можем назвать абсолютно аполитичными акциями.
2: Да, конечно, очень важно, чтобы Пражский прайд, ну и в целом прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты, потому что, если опять же брать Чехию, в которой мы с вами живем, здесь на законодательном уровне фактически ЛГБТ-люди дискриминируются. То есть у них нету тех же прав и возможностей, как и всех остальных людей. То есть они не могут заключать полноценные браки. То есть да, последние годы есть позитивные изменения в виде там, легального партнерства и других статусов, которые позволяют юридически оформить отношения. Но это все еще не те же самые права, что и у остальных людей. Это раз. Второе — это про вопрос приемных детей. То есть брать детей из приютов, усыновлять, удочерять. ЛГБТ-люди в полной мере все еще не могут. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой непосредственно. То есть это однополая пара, у которых, по сути, родителям ребенка является только один из партнеров. Есть проблема, когда в отношениях как бы один из законно не может являться родителем. Ну, это какой-то абсурд, глупость и огромная несправедливость, что в Чехии, в европейской стране с либеральными демократическими ценностями до сих пор такая ситуация. И очень важно поднимать эту тему в рамках прайда, в рамках в целом работы по борьбе с дискриминацией, в том числе и об этом. И чешскому обществу важно стремиться к тому, чтобы в Сенате, в парламенте были депутаты, которые права человека и либеральные демократические ценности применяли универсально для всех, а не для тех, кто им там больше нравится.
0: И завершит нашу программу сегодня отрывок из программы «Голос», объединивший 5 континентов. Секрет успеха «Радио Прага». Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
4: Не одно десятилетие передачи «Радио Прага» принимали слушатели на 5 континентах. Из столицы Чехословакии звучали передачи на разных языках. От английского до сербо-лужицкого, от суахили до гуарани, языка южноамериканских индейцев.
5: Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání
0: Когда я начинал работать в зарубежном вещании, ходила шутка, что там несколько десятков человек работают, чтобы один греческий крестьянин, встающий в 5 утра, мог послушать радио. Но оказалось, что это была лишь шутка, потому что приходившие к нам письма были особым жанром литературы, подтверждавшим, что у людей есть потребность слушать друг друга, сравнивать свою жизнь с жизнью людей в других странах.
4: Так свою работу в зарубежном вещании чехословацкого радио описывал чешско-еврейский писатель-публицист Арношт Лустик. С самого начала, с 1936 года, радио «Голос из Праги» сразу нашел своих слушателей. И первые отклики не заставили себя долго ждать. Они приходили из Китая, Африки, Австралии, вспоминал экс-журналист радиостанции Йозеф Цинцибус.
0: После первого месяца пробного вещания наша радиостанция получила сотни писем со всех континентов, в основном из Соединенных Штатов. Поэтому чуть позже наше коротковолновое вещание было расширено за счет третьего диапазона, ориентированного на Восточную, Северную и Северо-Восточную Азию. Таким образом, мы также освоили современные изобретения в области телекоммуникаций и связали вас, наших соотечественников, с нашей родиной в эфире.
4: В то время многие соотечественники в Америке покупали дорогие радиоприемники лишь ради того, чтобы слушать радио «Прага». Вскоре между станцией и ее слушателями наладилась прочная связь, и в пражскую редакцию стали приходить восторженные письма, а иногда и небольшие подарки.
0: Я, помимо прочего, занимался корреспонденцией для соотечественников словаков. Они писали нам неформальные дружеские письма, на которые мы зачастую отвечали лично. Также присылали нам, дикторам, доллар-другой на сигареты и пиво. Помню, как сейчас, что во время Сокольского слета нас посетил один из слушателей, словак с Кубы. Его звали Хуан Мата, то есть по-словацки Яномата. И он принес мне коробку отличных кубинских сигар.
4: Вспоминал диктор Юра Хорват. Он пришел на коротковолновое вещание в апреле 1937 года. Но самый необычный подарок получила популярный диктор Ольга Валло.
0: Однажды на ее имя на чехословацкое радио пришла большая коробка, похожая на сейф, а внутри дубленая, мягкая, красиво окрашенная шкура настоящего тигра и письмо от слушателя-земляка, откуда-то из Бенгалии или Австралии, я уже не помню. Тот тепло благодарил пани Вало за ту радость, которую ему приносил ее голос, звучавший с прежней родины.
4: Рассказывал бывший сотрудник Франтишек Камил Земан. Число слушателей быстро росло не только среди соотечественников. Когда после Второй мировой войны радио «Прага» вернулось в эфир, количество языков, на которых оно говорило, значительно увеличилось. Слушатели могли поймать трансляцию не только на английском, немецком или французском, но и на шведском и даже сербо-лужицком. По мере того, как радио «Прага» все активнее обращалось к слушателям в странах третьего мира, добавились арабские и суахили, а в какой-то момент даже гуарани – язык индейцев в Южной Америке. Контакт со слушателями был своего рода способом оказания идеологического воздействия. Особенно после того, как начали создаваться, отчасти спонтанно, отчасти организованно, клубы слушателей «Радио Прага». Они действовали главным образом в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 60-е и 70-е годы прошлого века по всему миру действовало 600 клубов слушателей «Радио Прага». Ежегодно радиостанция рассылала им 200 тысяч посылок с рекламными материалами. Вот как в 1976 году радиогазета сообщала о клубах «Радио Прага».
5: «Голос радио Прага»
0: Голос радио Прага на волнах эфира разносится по 5 континентам на 10 языках. Это составляет 36 часов вещания в день, которое, согласно опросу, слушают несколько миллионов человек. Отрадно, что в основном это молодые слушатели. Одной из привлекательных черт нашего зарубежного вещания является, например, клубы радиослушателей, которые постепенно появились в первую очередь в развивающихся странах. Первый был основан на Кубе почти 20 лет назад, и с тех пор сотни клубов работают на всех 5 континентах. И этот факт, и тысячи писем, которые ежедневно приходят в отдельные редакции, например, только в прошлом году их было почти 130 тысяч, являются доказательством постоянно растущей популярности и авторитета зарубежного вещания.
4: После бархатной революции 89 года клубы слушателей исчезли. Но письма на радиостанцию продолжали приходить и все еще приходят. И не только письма. Многие слушатели благодаря радио Прага установили теплые отношения с Чешской Республикой. И находясь в Праге, они никогда не забывают заглянуть в редакцию.
0: Вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: Здравствуйте. В студии для вас сегодня работают Катерина Испурвит, Александра Баранова и Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Парковки и гаражи Прага ищут подземные помещения для обустройства бомбоубежищ. Реорганизация и новые задачи чешских центров за рубежом.
2: Česká centra vznikla jako příspěvková organizace.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс.
2: Факт není уколом чешских центров.
0: Я выхожу за тех, кто не может. Зачем на Prague Pride второй год подряд собрали русскоязычную колонну?
3: Очень важно, чтобы Пражский Pride, ну и в целом Прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты. Если, опять же, брать Чехию, здесь на законодательном уровне ЛГБТ-люди дискриминируются.
0: Голос, объединявший 5 континентов. Секрет успеха Радио Прага. Пятая программа из цикла, посвященного 90-летию инвещания чешского радио. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио.
4: Власти Праги хотят составить список импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций. Бомбоубежищами могут стать подвалы, подземные переходы, станции метро и парковки в торговых центрах. Кадры с киевлянами, ночующими на станциях метро, заставляют власти крупных европейских городов отпирать заржавевшие замки бомбоубежищ и оценивать реальную вместимость укрытий на случай кризисных ситуаций, например, ракетных обстрелов.
5: Nevím, kde bych našla ukryt.
4: Где бы я искала бомбоубежище? Ну, наверное, пошла бы на станцию метро. Отвечает на вопрос чешского радио жительница Праги. И она не единственная, кто не знает, где можно в городе спрятаться в кризисной ситуации.
6: Я
7: бы выбрал метро, но точно не знаю.
4: Планы на случай чрезвычайных ситуаций строятся на том, что при военном конфликте часть жителей покинет Прагу, и тогда мощности укрытий хватит на всех. Если посмотреть на нынешнюю войну в Украине, то, например, население Киева в какой-то момент сократилось примерно на 30%, уточняет Якуб Ружечка, руководитель отдела защиты населения пожарной службы Праги. Одним из стационарных убежищ в Праге давно служит укрытие, спрятанное в парке Фалиманка, под массивным бетонным пролетом Нусельского моста. Это между районами Винограды, Нусле и Новый город, Новое место. Под островком зелени в 20 метрах под поверхностью земли растянулась сеть подземных коридоров. Убежище чешскому радио показывает руководитель отдела защиты населения службы управления столицы Петер Коничек.
8: Мы пришли власне приступовую ходьбу, которая є ломена.
7: Мы вошли сюда через коридор доступа, который сделан как коленчатый проход. Сейчас мы стоим перед защитно-герметической дверью, через которую попадем в убежище. Двери закрываются, и вот мы находимся в бункере. Именно это помещение использовали скрывавшиеся здесь люди.
4: Изогнутые входные коридоры и герметичные двери защищают даже от воздействия атомного взрыва.
9: Над нами су таки велке роури.
7: Установленная внутри огромная емкость – это так называемый абсорбер, поглощающий углекислый газ. Мы находимся в помещении, где установлено фильтровочно-вентиляционное оборудование. Оно подает воздух во все помещения бункера, чтобы прячущиеся здесь люди могли выжить.
4: Объясняет Петер Коничек. Вентиляционная система включается нажатием зеленой кнопки. Система достаточно шумная. Сверху установлена труба, откуда в помещение поступает чистый воздух. Если отключится электричество, в убежище есть дизельный генератор. Но смотрители объекта готовы даже к его поломке. Петер Коничек объясняет, что если произойдет поломка и дизельного агрегата, фильтрационную установку можно приводить в действие вручную. Это устройство оснащено рукояткой, и в случае полного отказа люди в укрытии могут ее крутить, сменяя друг друга каждые 15 минут. Это убежище гражданской обороны Фалиманка построили в эпоху Холодной войны с 1959 по 1962 годы. Секретное сооружение вмещало до 1300 человек. Для его создания расширили старое бомбоубежище времен Второй мировой войны с толстыми бетонными стенами. Этот бункер, оснащенный колодцами, туалетами, медпунктом и дизель-генератором 1955 года в случае ядерной или химической атаки, должен был обеспечить выживание людей в течение 72 часов. Проект строительства бомбоубежища обошелся правительству Чехословакии почти в 6 миллионов крон. На протяжении десятилетий объект оставался засекреченным. После 1994 года убежище было передано

0: Вот и их природные охранные властности.
1: Мы будем определять подходящие объекты, то есть оценивать их естественные защитные свойства. Будем их классифицировать и определять, какие из них более пригодны для укрытия населения, а какие менее. И, конечно же, будем давать дополнительные рекомендации, как повысить защитные свойства постройки.
2: Объясняет глава отдела защиты населения Пражской пожарной службы Якуб Ружичка. По его словам, в качестве импровизированного укрытия могут служить как частные, так и общественные здания.
1: Различные подвалы, гаражи, все, что находится ниже уровня земли, подходит практически идеально. Например, парковки в торговых центрах и тому подобное.
0: В накупных центрах, так подобное.
2: Места расположения укрытий жители столицы могут найти на карте на официальном сайте мэрии Праги.
1: Система зарубежных культурных представительств, так называемые чешские центры, в ближайшее время претерпит, как ожидается, коренную реорганизацию. Об этом в минувшую пятницу СМИ сообщил глава МИД Чехии Петер Мацинка. Новым директором, относящейся к внешнеполитическому ведомству бюджетной структуры, назначен Иван Юкл, только что завершивший свою миссию посла в Египте, а ранее возглавлявший Госагентство по поддержке торговли «Чектрейд». Перед новым руководителем чешских центров поставлены задачи по оптимизации расходов, повышению эффективности культурной дипломатии и усилению поддержки чешского бизнеса за рубежом.
3: Чешские центры возникла как приспевковая организация.
1: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс. Центры ежегодно завершают финансовый год с крупным дефицитом, вынуждая ведомство выделять десятки миллионов крон на покрытие убытков. Более того, отдельные филиалы, подчеркну, далеко не все, фактически трансформировались в подобие государственных НКО. Их руководство либо неверно истолковало свои функции, либо осознанно превратило учреждение в платформу для политического активизма, что мы категорически не намерены поддерживать. Из-за бездействия прежнего руководства министерства и лицемерного ценностного нарратива прошлого правительства, ряд центров перешел в неприемлемое состояние. Вместо культурной дипломатии они включились в культурные войны. Это абсолютно недопустимо. Ведение таких войн – прерогатива политиков, а не государственных организаций. Не вдаваясь в глубокие дискуссии, отмечу в качестве примера участие чешского центра в Будапеште в венгерском гей-параде. Это демонстрирует либо полное непонимание сотрудниками своих задач, либо последнюю попытку продвижения повестки прежнего Кабмина. Деятельность подобного рода категорически не входит в обязанности чешских центров.
3: Уколом чешских центров се тари тому-то виноват.
1: Заявил на пресс-конференции в МИДе Чехии глава ведомства Петр Мацинка. В первую очередь, как заявлено, реформированию должен подвергнуться центральный пражский офис организации, что означает также сокращение финансовых затрат.
3: Хотим, чтобы чешские центры снова стали инструментом.
1: Наша цель – вернуть чешским центрам статус эффективного инструмента культурной и публичной дипломатии для продвижения национальных интересов, поддержки чешской культуры, науки, бизнеса и туризма, а также укрепления авторитета страны за рубежом. Одновременно с этим мы намерены кардинально повысить эффективность их финансового менеджмента. Напомню, статус субсидируемой организации создавался именно для того, чтобы сеть не обременяла бюджет, однако она остается постоянно убыточной. Самым серьезным упущением в сфере финансового управления считают то, что около 40% всех расходов поглощает центральный аппарат в Праге. Это абсурдная ситуация. Совершенно непонятно, зачем генеральному директору столько заместителей, которые к тому же юридически даже не имеют права временно замещать его по статуту. Подобная структура управления не выдерживает никакой критики. Подчеркнул министр. При этом руководство подчеркивает, что речь идет не о механическом сокращении штата, а об изменении структуры в пользу именно зарубежных представительств. Количественный состав сети чешских центров за границей сокращаться не будет, несмотря на финансовые потери, связанные с финансированием демонтажа чешского павильона, построенного в Осаке для Всемирной выставки Экспо 2025. 2025.
4: Do budoucna jakou má

0: Видение будущего, которого придерживается как наше министерство, так и я лично, заключается прежде всего в укреплении зарубежной сети и формировании максимально компактного центрального аппарата, заявил в интервью чешскому радио новый директор чешских центров за рубежом Иван Юкол по поводу вероятной редукции состава пражского офиса. Дальнейшее развитие предполагает, что чешские центры должны выйти на модель частичного самофинансирования. В рамках новой концепции развития, которую планируется подготовить в течение нескольких недель, рассматривается расширение присутствия Чешской Республики за границей без привлечения прямых государственных ресурсов. Мы намерены найти модель, которая позволит расширить наше присутствие за рубежом. Безусловно, мы будем стремиться перенастроить функционирование чешских центров таким образом, чтобы оно полностью соответствовало задачам, возложенным на государственное бюджетное учреждение. Это предполагает, что организация должна быть способна хотя бы частично обеспечивать финансирование своей деятельности за счет собственных доходов. Альтернативой классическим представительствам должна стать система партнерских институтов. На мой взгляд, стоит вполне логичная задача проанализировать, как функционируют аналогичные институты за рубежом, ведь далеко не в каждой стране необходимо иметь прямого государственного представителя. Может существовать модель, которую мы условно назвали франшизой. Это означает, что представлять Чешскую Республику могут различные земляческие союзы, теоретически почетные консулы, друзья Чехии, то есть самые разные институты и объединения. Мы же можем предоставлять им право на использование бренда при условии, что они будут осуществлять деятельность, соответствующую уставу чешских центров. Такой подход должен формироваться на основе модели реального спроса в конкретных регионах. Первым шагом в этом направлении станет проведение консультаций с действующим дипломатическим корпусом Чехии для формирования пула пилотных проектов до конца текущего года. По центру Праги 8 августа, завершая фестиваль Prague Pride, вновь прошел ЛГБТ+ парад гордости. Среди его участников второй раз была и русскоязычная колонна, отдельная инициатива, которая объединяет выходцев из стран бывшего СССР. Один из организаторов, петербургский активист Андрей Карелин, известный в соцсетях под ником Кыш, он занимается политической деятельностью с 2018 года, а последние несколько лет живет в Праге. По словам Андрея, за идеей стояло желание обратить внимание на положение ЛГБТ+ людей в странах бывшего СССР, от государственного преследования до давления со стороны общества, консервативных родственников или радикальных групп.
1: Поэтому в рамках Пражского прайда, когда мы все живем в свободной европейской стране, где права человека, его идентичности не являются преступлением, не преследуются со стороны государства и не осуждаются обществом, для людей, которые в своих родных государствах не могут без страха высказывать поддержку этим людям, это очень ценная возможность эту поддержку высказать, это ценная возможность объединиться, несмотря на возможные разногласия по каким-то другим вопросам. Мы все объединены одной ценностью того, что права ЛГБТ+ людей должны защищаться, должны уважаться, и никакой дискриминации быть не должно.
2: Как вы оцениваете обстановку в Чехии в плане дискриминации или отношения к ЛГБТ+ людям? Задаю этот вопрос, потому что вы упомянули ситуацию в России, там действительно на законодательном уровне это все выглядит так, как вы описали. В Чехии такого нет, но тем не менее Чехия достаточно консервативная страна, и я это знаю, опять же, по разговорам с людьми, принадлежащими к этому сообществу, тоже в рамках Prague Pride мы беседовали, и многие рассказывали свои впечатления, в частности, опыт личный, в семье и так далее, опыт каминг-аута, например, когда речь шла о подростках, и воспринималось это все по-разному. То есть сказать, что было однозначное принятие с распростертыми объятиями, невозможно. Какой у вас опыт, может быть, слышали какие-то истории от друзей, от знакомых, или как вы, в принципе, воспринимаете ситуацию в Чехии?
1: Безусловно, в Чехии ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу значительно хуже, чем в странах Западной Европы. Здесь, к сожалению, очень распространены консервативные взгляды и ценности, и какая-то значительная часть общества негативно негативно или крайне негативно относятся к ЛГБТ-людям. Это, безусловно, большая проблема. При этом видна тенденция улучшений, будто бы, что со временем агрессии становится меньше, хотя единичные случаи какие-то до сих пор происходят, часто попадают в медиа. Среди моих знакомых друзей есть люди, которые сталкивались с какими-то комментариями, оскорблениями на улице от местных жителей. В целом, в Чехии есть еще куда расти в контексте борьбы с дискриминацией.
2: А что может на это повлиять, как считаете? Или это особенность менталитета?
1: Я не сторонник вообще таких оценок, как менталитет. Люди все очень разные, у всех разный культурный, ценностный, в целом социальный контекст, который в конечном итоге складывает их какое-то представление о том мире, о том государстве, в котором они хотят жить. Как эту ситуацию менять? Системно работать над разрушением стереотипов, предубеждений, потому что зачастую вот эта агрессия, ненависть, она связана с непониманием, что люди не очень понимают, что это такое, для них это что-то чуждое, что-то странное, неизвестное. Кто-то этого боится, у кого-то агрессия появляется. И мое представление, наверное, самое важное, что стоит делать, если про Чехию или другие страны, в которых ситуация идет к изменениям, это образование. То есть это на уровне школ, университетов, каких-то некоммерческих проектов, государственных, рассказывать людям, что это такое, как это работает. Объяснять, что это такие же люди. Объяснять, что это не что ЛГБТ-люди, это не психологическая какая-то болезнь, а это обычные люди, такие же, как они. И это абсолютно нормально, адекватно, ничего там такого нету. Наверное, очень важно здесь находить баланс как раз-таки между какой-то поддержкой социального государства и какими-то, может быть, насильственными методами борьбы с дискриминации, потому что здесь можно, в моем представлении, совершить большую ошибку, когда некоторые государства вводят законы, которые были приняты для борьбы с дискриминацией, то есть чтобы наказывать людей, которые занимаются хейт-спичем, то есть язык ненависти, призывают к насилию, и рассчитывая, что это поможет справиться с проблемой, но часто происходит так, что какое-то государственное насилие людей за высказывание приводит к обратному результату, когда вот эта маргинализированная группа, притесняемая государством, становится более популярной из-за того, что государство ее давит, люди смотрят, а что это государство ее давит, может быть, что-то неправильно говорят. Я считаю, государство должно по возможности избегать наказывать жестко людей за проявление нетерпимости, при этом делать все возможное в рамках ненасильственных инструментов для того, чтобы этого не допускать.
2: Что касается известных людей, не так давно был случай, когда Мартина Сабликова, известная чешская спортсменка, которая занимается конькобежным спортом, объявила о своей ориентации открыто, и тут же ее захлестнула волна хейта, несмотря на то, что Мартина очень популярна среди чехов, ее очень любят за ее выдающиеся спортивные достижения, но, тем не менее, эти достижения как-то резко, не побоюсь этого слова, померкли после ее выступления в контексте личной жизни. Как с такими вопросами бороться? То есть все равно, когда это дело касается публичных людей каких-то известных, мнение общественное оказывается вот таким. Хотя мы все-таки говорим о демократической стране.
1: Ну, опять же, это общественное мнение измерить, думаю, достаточно трудно. Во многом какая-то агрессия, ненависть, оскорбления, они зачастую более заметны, чем слова там поддержки, либо нейтральные какие-то комментарии, потому что, ну, как бы это абсолютно нормальная вещь принадлежать к ЛГБТ-сообществу, и очевидно, что какого-то негатива от тех, кто это не примет, будет больше. И опять же, это говорит о том, что в чешском обществе это все еще сложная тема, и работы предстоит немало. В том числе прайд очень важен для того, чтобы нормализовывать ЛГБТ-людей и бороться с ненавистью. То есть, как говорят некоторые активисты, что как раз-таки показатель того, что прайд нужен, это что есть вот такие вот люди, которые настолько негативно относятся.
2: То есть мы стремимся к сокращению количества таких мнений, таких людей, да?
1: Не сокращению мнений, мы стремимся к диалогу с людьми и попытками объяснить им, найти какое-то понимание, потому что запрещать людям их мнение там или его ограничивать, ну, не получится. Как бы государство, которые пытаются так сделать, они очень рискуют перейти к каким-то авторитаризму или каким-то автократичным проявлениям, которые как раз-таки более распространены в Восточной Европе, и в Центральной и Западной Европе этого нужно максимально избегать, потому что свобода слова, безусловно, очень важна.
2: То, о чем вы говорите, получается, связано с политикой все равно, так или иначе, то есть Пражский прайд или Праг прайд, ну и любые другие прайды, когда в разных странах Европы мы не можем назвать абсолютно аполитичными акциями.
1: Да, конечно, очень важно, чтобы Пражский прайд, ну и в целом прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты, потому что, если опять же брать Чехию, в которой мы с вами живем, здесь на законодательном уровне фактически люди дискриминируются. То есть у них нет тех же прав и возможностей, как и всех остальных людей. То есть они не могут заключать полноценные браки. То есть да, последние годы есть позитивные изменения в виде там, легального партнерства и других статусов, которые позволяют юридически оформить отношения. Но это все еще не те же самые права, что и у остальных людей. Это раз. Второе — это про вопрос приемных детей. То есть брать детей из приютов, усыновлять, удочерять. Люди в полной мере все еще не могут. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой непосредственно. То есть это однополая пара, у которых, по сути, родителям ребенка является только один из партнеров. Есть проблема, когда в отношениях как бы один из законно не может являться родителем. Ну, это какой-то абсурд, глупость и огромная несправедливость, что в Чехии, в европейской стране с либеральными демократическими ценностями до сих пор такая ситуация. И очень важно поднимать эту тему в рамках прайда, в рамках в целом работы по борьбе с дискриминацией, в том числе и об этом. И чешскому обществу важно стремиться к тому, чтобы в Сенате, в парламенте были депутаты, которые права человека и либеральные политические ценности применяли универсально для всех, а не для тех, кто им там больше нравится.
0: И завершит нашу программу сегодня отрывок из программы «Голос», объединивший 5 континентов. Секрет успеха радио Прага. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
3: Не одно десятилетие передачи «Радио Прага» принимали слушатели на 5 континентах. Из столицы Чехословакии звучали передачи на разных языках. От английского до серболужицкого, от суахили до гуарани, языка южноамериканских индейцев.
4: Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání.
5: Когда я начинал работать в зарубежном вещании, ходила шутка, что там несколько десятков человек работают, чтобы один греческий крестьянин, встающий в 5 утра, мог послушать радио. Но оказалось, что это была лишь шутка, потому что приходившие к нам письма были особым жанром литературы, подтверждавшим, что у людей есть потребность слушать друг друга, сравнивать свою жизнь с жизнью людей в других странах.
3: Так свою работу в зарубежном вещании чехословацкого радио описывал чешско-еврейский писатель-публицист Арношт Лустик. С самого начала, с 1936 года, радио «Голос» из Праги сразу нашел своих слушателей. И первые отклики не заставили себя долго ждать. Они приходили из Китая, Африки, Австралии, вспоминал экс-журналист радиостанции Йозеф Цинцибус.
5: После первого месяца пробного вещания наша радиостанция получила сотни писем со всех континентов, в основном из Соединенных Штатов. Поэтому чуть позже наше коротковолновое вещание было расширено за счет третьего диапазона, ориентированного на Восточную, Северную и Северо-Восточную Азию. Таким образом, мы также освоили современные изобретения в области телекоммуникаций и связали вас, наших соотечественников, с нашей родиной в эфире.
3: В то время многие соотечественники в Америке покупали дорогие радиоприемники лишь ради того, чтобы слушать радио Прага. Вскоре между станцией и ее слушателями наладилась прочная связь, и в пражскую редакцию стали приходить восторженные письма, а иногда и небольшие подарки.
5: Я, помимо прочего, занимался корреспонденцией для соотечественников словаков. Они писали нам неформальные дружеские письма, на которые мы зачастую отвечали лично. Также присылали нам диктором, доллар другой на сигареты и пиво. Помню, как сейчас, что во время Сокольского слета нас посетил один из слушателей, словак с Кубы. Его звали Хуан Мата, то есть по-словацки Яно Мата. И он принес мне коробку отличных кубинских сигар.
3: Вспоминал диктор Юра Хорват. Он пришел на коротковолновое вещание в апреле 1937 года. Но самый необычный подарок получила популярный диктор Ольга Валло.
5: Однажды на ее имя на чехословацкое радио пришла большая коробка, похожая на сейф, а внутри дубленая, мягкая, красиво окрашенная шкура настоящего тигра и письмо от слушателя-земляка, откуда ты из Бенгалии или Австралии, я уже не помню. Тот тепло благодарил пани Вало за ту радость, которую ему приносил ее голос, звучавший с прежней родины.
3: Рассказывал бывший сотрудник Франтишек Камил Земан. Число слушателей быстро росло не только среди соотечественников. Когда после Второй мировой войны радио «Прага» вернулось в эфир, количество языков, на которых оно говорило, значительно увеличилось. Слушатели могли поймать трансляцию не только на английском, немецком или французском, но и на шведском и даже сербо-лужицком. По мере того, как радио «Прага» все активнее обращалось к слушателям в странах третьего мира, добавились арабские и суахили, а в какой-то момент даже гуарани – язык индийский. Индейцев Южной Америки. Контакт со слушателями был своего рода способом оказания идеологического воздействия. Особенно после того, как начали создаваться, отчасти спонтанно, отчасти организованно, клубы слушателей «Радио Прага». Они действовали главным образом в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 60-е и 70-е годы прошлого века по всему миру действовало 600 клубов слушателей «Радио Прага». Ежегодная радиостанция рассылала им 200 тысяч посылок с рекламными материалами. Вот как в 1976 году радиогазета сообщала о клубах «Радио Прага».
6: Голос радио Прага проникает на волнах эфира до 5 континентов света.
5: Голос радио Прага на волнах эфира разносится по 5 континентам на 10 языках. Это составляет 36 часов вещания в день, которое, согласно опросу, слушают несколько миллионов человек. Отрадно, что в основном это молодые слушатели. Одной из привлекательных черт нашего зарубежного вещания является, например, клубы радиослушателей, которые постепенно появились, в первую очередь, в развивающихся странах. Первый был основан на Кубе почти 20 лет назад, и с тех пор сотни клубов работают на всех 5 континентах. И этот факт, и тысячи писем, которые ежедневно приходят в отдельные редакции, например, только в прошлом году их было почти 130 тысяч, являются доказательством постоянно растущей популярности и авторитета зарубежного вещания.
3: После бархатной революции 89 года клубы слушателей исчезли, но письма на радиостанцию продолжали приходить и все еще приходят. И не только письма. Многие слушатели, благодаря радио «Прага», установили теплые отношения с Чешской Республикой. И находясь в Праге, они никогда не забывают заглянуть в редакцию.
5: Вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: Здравствуйте. В студии для вас сегодня работают Катерина Испурвит, Александра Баранова и Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Парковки и гаражи Прага ищут подземные помещения для обустройства бомбоубежищ. Реорганизация и новые задачи чешских центров за рубежом.
2: Česká centra vznikla jako příspěvková organizace.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс.
2: Факт není уколом чешских центров.
0: Я выхожу за тех, кто не может. Зачем на Prague Pride второй год подряд собрали русскоязычную колонну?
3: Очень важно, чтобы Пражский Pride, ну и в целом Прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты. Если, опять же, брать Чехию, здесь на законодательном уровне ЛГБТ-люди дискриминируются.
0: Голос, объединявший 5 континентов. Секрет успеха Радио Прага. Пятая программа из цикла, посвященного 90-летию инвещания чешского радио. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио.
4: Власти Праги хотят составить список импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций. Бомбоубежищами могут стать подвалы, подземные переходы, станции метро и парковки в торговых центрах. Кадры с киевлянами, ночующими на станциях метро, заставляют власти крупных европейских городов отпирать заржавевшие замки бомбоубежищ и оценивать реальную вместимость укрытий на случай кризисных ситуаций, например, ракетных обстрелов.
5: Nevím, kde bych našla ukryt.
4: Где бы я искала бомбоубежище? Ну, наверное, пошла бы на станцию метро. Отвечает на вопрос чешского радио жительница Праги. И она не единственная, кто не знает, где можно в городе спрятаться в кризисной ситуации.
0: Я бы выбрал метро, но точно не знаю.
4: Планы на случай чрезвычайных ситуаций строятся на том, что при военном конфликте часть жителей покинет Прагу, и тогда мощности укрытий хватит на всех. Если посмотреть на нынешнюю войну в Украине, то, например, население Киева в какой-то момент сократилось примерно на 30%, уточняет Якуб Ружечка, руководитель отдела защиты населения пожарной службы Праги. Одним из стационарных убежищ в Праге давно служит укрытие, спрятанное в парке Фалиманка, под массивным бетонным пролетом Нусельского моста. Это между районами Винограды, Нусле и Новый город, Новое место. Под островком зелени в 20 метрах под поверхностью земли растянулась сеть подземных коридоров. Убежище чешскому радио показывает руководитель отдела защиты населения службы управления столицы Петер Коничек.
6: Мы пришли власне приступовую ходьбу, которая є ломена.
0: Мы вошли сюда через коридор доступа, который сделан как коленчатый проход. Сейчас мы стоим перед защитно-герметической дверью, через которую попадем в убежище. Двери закрываются, и вот мы находимся в бункере. Именно это помещение использовали скрывавшиеся здесь люди.
4: Изогнутые входные коридоры и герметичные двери защищают даже от воздействия атомного взрыва.
7: Над нами су таки велике роури.
0: Установленная внутри огромная емкость – это так называемый абсорбер, поглощающий углекислый газ. Мы находимся в помещении, где установлено фильтровочно-вентиляционное оборудование. Оно подает воздух во все помещения бункера, чтобы прячущиеся здесь люди могли выжить.
4: Объясняет Петер Коничек. Вентиляционная система включается нажатием зеленой кнопки. Система достаточно шумная. Сверху установлена труба, откуда в помещение поступает чистый воздух. Если отключится электричество, в убежище есть дизельный генератор. Но смотрители объекта готовы даже к его поломке. Петер Коничек объясняет, что если произойдет поломка и дизельного агрегата, фильтрационную установку можно приводить в действие вручную. Это устройство оснащено рукояткой, и в случае полного отказа люди в укрытии могут ее крутить, сменяя друг друга каждые 15 минут. Это убежище гражданской обороны Фалиманка построили в эпоху Холодной войны с 1959 по 1962 годы. Секретное сооружение вмещало до 1300 человек. Для его создания расширили старое бомбоубежище времен Второй мировой войны с толстыми бетонными стенами. Этот бункер, оснащенный колодцами, туалетами, медпунктом и дизель-генератором 1955 года в случае ядерной или химической атаки, должен был обеспечить выживание людей в течение 72 часов. Проект строительства бомбоубежища обошелся правительству Чехословакии почти в 6 миллионов крон. На протяжении десятилетий объект оставался засекреченным. После 1994 года убежище было передано под управление администрации второго района Праги, которая в 2014 открыла объект для туристов. Именно в этом убежище находится секретная лаборатория из романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Всего в стационарных убежищах Праги, таких как Фалиманка, могут укрыться до 150 тысяч человек. Еще около 350 тысяч могли бы спрятаться в метро и в Страговском тоннеле. Дополнительные резервы город хочет получить за счет внедрения системы импровизированных укрытий. Проект разрабатывается совместно с пожарными и экспертами из числа сотрудников университетов.
8: Будем вытиповывать вводные объекты.
0: Мы будем определять подходящие объекты, то есть оценивать их естественные защитные свойства. Будем их классифицировать и определять, какие из них более пригодны для укрытия населения, а какие менее. И, конечно же, будем давать дополнительные рекомендации, как повысить защитные свойства постройки.
4: Объясняет глава отдела защиты населения Пражской пожарной службы Якуб Ружичко. По его словам, в качестве импровизированного укрытия могут служить как частные, так и общественные здания.
8: Разные склепы, гаражи,
0: различные подвалы, гаражи, все, что находится ниже уровня земли, подходит практически идеально. Например, парковки в торговых центрах и тому подобное.
8: В накупных центрах, так подобное.
4: Места расположения укрытий жители столицы могут найти на карте на официальном сайте мэрии Праги.
0: Система зарубежных культурных представительств, так называемые чешские центры, в ближайшее время претерпит, как ожидается, коренную реорганизацию. Об этом в минувшую пятницу СМИ сообщил глава МИД Чехии Петер Мацинко. Новым директором, относящейся к внешнеполитическому ведомству бюджетной структуры, назначен Иван Юкл, только что завершивший свою миссию посла в Египте, а ранее возглавлявший Госагентство по поддержке торговли «Чектрейд». Перед новым руководителем чешских центров поставлены задачи по оптимизации расходов, повышению эффективности культурной дипломатии и усилению поддержки чешского бизнеса за рубежом.
2: Чешские центры возникла как приспевковая организация.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обрабатывать

0: ценностного нарратива прошлого правительства, ряд центров перешел в неприемлемое состояние. Вместо культурной дипломатии они включились в культурные войны. Это абсолютно недопустимо. Ведение таких войн – прерогатива политиков, а не государственных организаций. Не вдаваясь в глубокие дискуссии, отмечу в качестве примера участие чешского центра в Будапеште в венгерском гей-параде. Это демонстрирует либо полное непонимание сотрудниками своих задач, либо последнюю попытку продвижения повестки прежнего Кабмина. Деятельность подобного рода категорически не входит в обязанности чешских центров.
1: Уколом чешских центров се тари тому то виноват.
0: Заявил на пресс-конференции в МИДе Чехии глава ведомства Петр Мацинка. В первую очередь, как заявлено, реформированию должен подвергнуться центральный пражский офис организации, что означает также сокращение финансовых затрат.
1: Хотим, чтобы чешская центра се знову стала настроем.
0: Наша цель – вернуть чешским центрам статус эффективного инструмента культурной и публичной дипломатии для продвижения национальных интересов, поддержки чешской культуры, науки, бизнеса и туризма, а также укрепления авторитета страны за рубежом. Одновременно с этим мы намерены кардинально повысить эффективность их финансового менеджмента. Напомню, статус субсидируемой организации создавался именно для того, чтобы сеть не обременяла бюджет, однако она остается постоянно убыточной. Самым серьезным упущением в сфере финансового управления считаю то, что около 40% всех расходов поглощает центральный аппарат в Праге. Это абсурдная ситуация. Совершенно непонятно, зачем генеральному директору столько заместителей, которые к тому же юридически даже не имеют права временно замещать его по статуту. Подобная структура управления не выдерживает никакой критики. Подчеркнул министр. При этом руководство подчеркивает, что речь идет не о механическом сокращении штата, а об изменении структуры в пользу именно зарубежных представительств. Количественный состав сети чешских центров за границей сокращаться не будет, несмотря на финансовые потери, связанные с финансированием демонтажа чешского павильона, построенного в Осаке для Всемирной выставки
2: Экспо-2025.
0: Видение будущего, которого придерживается как наше министерство, так и я лично, заключается прежде всего в укреплении зарубежной сети и формировании максимально компактного центрального аппарата, заявил в интервью чешскому радио новый директор чешских центров за рубежом Иван Юкл по поводу вероятной редукции состава пражского офиса. Дальнейшее развитие предполагает, что чешские центры должны выйти на модель частичного самофинансирования. В рамках новой концепции развития, которую планируется подготовить в течение нескольких недель, рассматривается расширение присутствия Чешской Республики за границей без привлечения прямых государственных ресурсов. Мы намерены найти модель, которая позволит расширить наше присутствие за рубежом. Безусловно, мы будем стремиться перенастроить функционирование чешских центров таким образом, чтобы оно полностью соответствовало задачам, возложенным на государственное бюджетное учреждение. Это предполагает, что организация должна быть способна хотя бы частично обеспечивать финансирование своей деятельности за счет собственных доходов. Альтернативой классическим представительствам должна стать система партнерских институтов. На мой взгляд, стоит вполне логичная задача проанализировать, как функционируют аналогичные институты за рубежом, ведь далеко не в каждой стране необходимо иметь прямого государственного представителя. Может существовать модель, которую мы условно назвали франшизой. Это означает, что представлять Чешскую Республику могут различные земляческие союзы, теоретически почетные консулы, друзья Чехии, то есть самые разные институты и объединения. Мы же можем предоставлять им право на использование бренда при условии, что они будут осуществлять деятельность, соответствующую уставу чешских центров. Такой подход должен формироваться на основе модели реального спроса в конкретных регионах. Первым шагом в этом направлении станет проведение консультаций с действующим дипломатическим корпусом Чехии для формирования пула пилотных проектов до конца текущего года. По центру Праги 8 августа, завершая фестиваль «Праг Прайд», вновь прошел ЛГБТ+ парад гордости. Среди его участников второй раз была и русскоязычная колонна, отдельная инициатива, которая объединяет выходцев из стран бывшего СССР. Один из организаторов, петербургский активист Андрей Карелин, известный в соцсетях под ником Кыш, он занимается политической деятельностью с 2008 года.

0: 2015 года, а последние несколько лет живет в Праге. По словам Андрея, за идеей стояло желание обратить внимание на положение ЛГБТ-плюс людей в странах бывшего СССР. От государственного преследования до давления со стороны общества, консервативных родственников или радикальных групп.
1: Поэтому в рамках пражского прайда, когда мы все живем в свободной европейской стране, где права человека, его идентичности не является преступлением, не преследуется со стороны государства и не осуждается обществом, для людей, которые в своих родных государствах не могут без страха высказывать поддержку этим людям, это очень ценная возможность эту поддержку высказать, это ценная возможность объединиться, несмотря на возможные разногласия по каким-то другим вопросам. Мы все объединены одной ценностью того, что права ЛГБТ плюс людей должны защищаться, должны уважаться, и никакой дискриминации быть не должно.
2: Как вы оцениваете обстановку в Чехии в плане дискриминации или отношения к ЛГБТ плюс людям? Задаю этот вопрос, потому что вы упомянули ситуацию в России, там действительно на законодательном уровне это все выглядит так, как вы описали. В Чехии такого нет, но тем не менее Чехия достаточно консервативная страна, и я это знаю, опять же, по разговорам с людьми, принадлежащими к этому сообществу, тоже в рамках Prague Pride мы беседовали, и многие рассказывали свои впечатления, в частности, опыт личный, в семье и так далее, опыт каминг-аута, например, когда речь шла о подростках, и воспринималось это все по-разному. То есть сказать, что было однозначное принятие с распростертыми объятиями, невозможно. Какой у вас опыт, может быть, слышали какие-то истории от друзей, от знакомых, или как вы, в принципе, воспринимаете ситуацию в Чехии?
1: Безусловно, в Чехии ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу значительно хуже, чем в странах Западной Европы. Здесь, к сожалению, очень распространены консервативные взгляды и ценности, и какая-то значительная часть общества негативно или крайне негативно относится к ЛГБТ-людям. Это, безусловно, большая проблема. При этом видна тенденция улучшений, будто бы, что с временем агрессии становится меньше, хотя единичные случаи какие-то до сих пор происходят, часто попадают в медиа. Среди моих знакомых друзей есть люди, которые сталкивались с какими-то комментариями, оскорблениями на улице от местных жителей. В целом, в Чехии есть еще куда расти в контексте борьбы с дискриминацией.
2: А что может на это повлиять, как считаете? Или это особенность менталитета?
1: Я не сторонник вообще таких оценок, как менталитет. Люди все очень разные, у всех разный культурный, ценностный, в целом социальный контекст, который в конечном итоге складывает их какое-то представление о том мире, о том государстве, в котором они хотят жить. Как эту ситуацию менять? Системно работать над разрушением стереотипов, предубеждений, потому что зачастую вот эта агрессия, ненависть, она связана с непониманием, что люди не очень понимают, что это такое, для них это что-то чуждое, что-то странное, неизвестное. Кто-то этого боится, у кого-то агрессия появляется. И мое представление, наверное, самое важное, что стоит делать, про Чехию, другие страны, в которых ситуация идет к изменениям, это образование. То есть это на уровне школ, университетов, каких-то некоммерческих проектов, государственных, рассказывать людям, что это такое, как это работает, объяснять, что это такие же люди, объяснять, что это не, что ЛГБТ-люди — это не психологическая какая-то болезнь, а это обычные люди, такие же, как они. И это абсолютно нормально, адекватно, ничего там такого нету. Наверное, очень важно здесь находить баланс как раз-таки между какой-то поддержкой социального государства и какими-то, может быть, насильственными методами борьбы с дискриминацией, потому что здесь можно, в моем представлении, совершить большую ошибку, когда некоторые государства вводят законы, которые были приняты для борьбы с дискриминацией, то есть чтобы наказывать людей, которые занимаются хейт-спичем, то есть язык ненависти, призывают к насилию, и рассчитывая, что это поможет справиться с проблемой, но часто происходит так, что какое-то государственное насилие людей за высказывание приводит к обратному результату, когда вот эта вот маргинализированная группа, притесняемая государством, становится более популярной из-за того, что государство ее давит, люди смотрят, а что это государство ее давит, может быть, что-то неправильно говорят. Я считаю, государство должно по возможности избегать наказывать жестко людей за проявление нетерпимости, при этом делать все возможное в рамках ненасильственных инструментов для того, чтобы этого не допускать.
2: Что касается известных людей, не так давно был случай, когда Мартина Сабликова, известная чешская спортсменка, которая занимается конькобежным спортом, объявила о своей ориентации открыто, и тут же ее захлестнула волна хейта, несмотря на то, что Мартина очень популярна среди чехов, ее очень любят за ее выдающиеся спортивные достижения, но тем не менее эти достижения как-то резко, не побоюсь этого слова, померкли после ее выступления в контексте личной жизни. Как с такими вопросами бороться? То есть все равно, когда это дело касается публичных людей каких-то известных, мнение общественное оказывается вот таким, хотя мы все-таки говорим о демократической стране.
1: Ну, опять же, это общественное мнение измерить, думаю, достаточно трудно. Во многом какая-то агрессия, ненависть, оскорбления, они зачастую более заметны, чем слова там, поддержки, либо нейтральные какие-то комментарии, потому что, ну, как бы это абсолютно нормальная вещь принадлежать к ЛГБТ-сообществу, и очевидно, что какого-то негатива от тех, кто-то не примет, будет больше. И опять же, это говорит о том, что в чешском обществе это все еще сложная тема, и работы предстоит немало. В том числе Pride очень важен для того, чтобы нормализовывать ЛГБТ-людей и бороться с ненавистью. То есть, как говорят некоторые активисты, что как раз-таки показатель того, что Pride нужен, это что есть вот такие вот люди, которые настолько негативно относятся.
2: То есть мы стремимся к сокращению количества таких мнений, таких людей, да?
1: Не сокращению мнений, мы стремимся к диалогу с людьми и попытками объяснить им, найти какое-то понимание, потому что запрещать людям их мнение там или его ограничивать, ну, не получится. Как бы государства, которые пытаются так сделать, они очень рискуют перейти к каким-то авторитаризму или каким-то автократичным проявлениям, которые как раз-таки более распространены в Восточной Европе, и Центральной и Западной Европе этого нужно максимально избегать, потому что свобода слова, безусловно, очень важна.
2: То, о чем вы говорите, получается, связано с политикой все равно, так или иначе, то есть Пражский прайд или Праг-прайд, ну и любые другие прайды тогда в разных странах Европы мы не можем назвать абсолютно аполитичными акциями.
1: Да, конечно, очень важно, чтобы Пражский прайд, ну и в целом прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты, потому что, если опять же брать Чехию, в которой мы с вами живем, здесь на законодательном уровне фактически ЛГБТ-люди дискриминируются. То есть у них нет тех же прав и возможностей, как и всех остальных людей. То есть они не могут заключать полноценные браки. То есть да, последние годы есть позитивные изменения в виде там, легального партнерства и других статусов, которые позволяют юридически оформить отношения. Но это все еще не те же самые права, что и у остальных людей. Это раз. Второе — это про вопрос приемных детей. То есть брать детей из приютов, усыновлять, удочерять. ЛГБТ-люди в полной мере все еще не могут. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой непосредственно. То есть это однополая пара, у которых, по сути, родителям ребенка является только один из партнеров. Есть проблема, когда в отношениях как бы один из законно не может являться родителем. Ну, это какой-то абсурд, глупость и огромная несправедливость, что в Чехии, в европейской стране с либеральными демократическими ценностями до сих пор такая ситуация. И очень важно поднимать эту тему в рамках Прайда, в рамках в целом работы по борьбе с дискриминацией, в том числе и об этом. И чешскому обществу важно стремиться к тому, чтобы в Сенате, в парламенте были депутаты, которые права человека и либеральные демократические ценности применяли универсально для всех, а не для тех, кто им там больше нравится.
0: И завершит нашу программу сегодня отрывок из программы «Голос», объединивший 5 континентов. Секрет успеха радио Прага. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
3: Не одно десятилетие передачи «Радио Прага» принимали слушатели на 5 континентах. Из столицы Чехословакии звучали передачи на разных языках. От английского до сербо-лужицкого, от суахили до гуарани, языка южноамериканских индейцев.
4: Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání.
5: Когда я начинал работать в зарубежном вещании, ходила шутка, что там несколько десятков человек работают, чтобы один греческий крестьянин, встающий в 5 утра, мог послушать радио. Но оказалось, что это была лишь шутка, потому что приходившие к нам письма были особым жанром литературы, подтверждавшим, что у людей есть потребность слушать друг друга, сравнивать свою жизнь с жизнью людей в других странах.
3: Так свою работу в зарубежном вещании чехословацкого радио описывал чешско-еврейский писатель-публицист Арношт Лустик. С самого начала, с 1936 года, радио «Голос из Праги» сразу нашел своих слушателей. И первые отклики не заставили себя долго ждать. Они приходили из Китая, Африки, Австралии, вспоминал экс-журналист радиостанции Йозеф Цинцибус.
5: После первого месяца пробного вещания наша радиостанция получила сотни писем со всех континентов, в основном из Соединенных Штатов. Поэтому чуть позже наше коротковолновое вещание было расширено за счет третьего диапазона, ориентированного на Восточную, Северную и Северо-Восточную Азию. Таким образом, мы также освоили современные изобретения в области телекоммуникаций и связали вас, наших соотечественников, с нашей родиной в эфире.
3: В то время многие соотечественники в Америке покупали дорогие радиоприемники лишь ради того, чтобы слушать радио «Прага». Вскоре между станцией и ее слушателями наладилась прочная связь, и в пражскую редакцию стали приходить восторженные письма, а иногда и небольшие подарки.
5: Я, помимо прочего, занимался корреспонденцией для соотечественников словаков. Они писали нам неформальные дружеские письма, на которые мы зачастую отвечали лично. Также присылали нам, дикторам, доллар-другой на сигареты и пиво. Помню, как сейчас, что во время Сокольского слета нас посетил один из слушателей, словак с Кубы. Его звали Хуан Мата, то есть по-словацки «Яномата». И он принес мне коробку отличных кубинских сигар.
3: Вспоминал диктор Юра Хорват. Он пришел на коротковолновое вещание в апреле 1937 года. Но самый необычный подарок получила популярный диктор Ольга Валло.
5: Однажды на ее имя на чехословацкое радио пришла большая коробка, похожая на сейф, а внутри дубленая, мягкая, красиво окрашенная шкура настоящего тигра и письмо от слушателя-земляка откуда-то из Бенгалии или Австралии, я уже не помню. Тот тепло благодарил пани Вало за ту радость, которую ему приносил ее голос, звучавший с прежней родины.
3: Рассказывал бывший сотрудник Франтишек Камил Земан. Число слушателей быстро росло не только среди соотечественников. Когда после Второй мировой войны радио «Прага» вернулось в эфир, количество языков, на которых оно говорило, значительно увеличилось. Слушатели могли поймать трансляцию не только на английском, немецком или французском, но и на шведском и даже сербо-лужицком. По мере того, как радио «Прага» все активнее обращалось к слушателям в странах третьего мира, добавились арабский и суахили, а в какой-то момент даже гуарани – язык индийский. Индейцев Южной Америки. Контакт со слушателями был своего рода способом оказания идеологического воздействия. Особенно после того, как начали создаваться, отчасти спонтанно, отчасти организованно, клубы слушателей «Радио Прага». Они действовали главным образом в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 60-е и 70-е годы прошлого века по всему миру действовало 600 клубов слушателей «Радио Прага». Ежегодная радиостанция рассылала им 200 тысяч посылок с рекламными материалами. Вот как в 1976 году радиогазета сообщала о клубах «Радио Прага».
6: Голос радио Прага проникает на волнах эфира до 5 континентов света.
5: Голос радио Прага на волнах эфира разносится по 5 континентам на 10 языках. Это составляет 36 часов вещания в день, которое, согласно опросу, слушают несколько миллионов человек. Отрадно, что в основном это молодые слушатели. Одной из привлекательных черт нашего зарубежного вещания является, например, клубы радиослушателей, которые постепенно появились, в первую очередь, в развивающихся странах. Первый был основан на Кубе почти 20 лет назад, и с тех пор сотни клубов работают на всех 5 континентах. И этот факт, и тысячи писем, которые ежедневно приходят в отдельные редакции, например, только в прошлом году их было почти 130 тысяч, являются доказательством постоянно растущей популярности и авторитета зарубежного вещания.
6: вещаний.
3: После бархатной революции 89 года клубы слушателей исчезли. Но письма на радиостанцию продолжали приходить и все еще приходят. И не только письма. Многие слушатели благодаря радио «Прага» установили теплые отношения с Чешской Республикой. И находясь в Праге, они никогда не забывают заглянуть в редакцию.
0: Вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: Здравствуйте. В студии для вас сегодня работают Катерина Испурвит, Александра Баранова и Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Парковки и гаражи Прага ищут подземные помещения для обустройства бомбоубежищ. Реорганизация и новые задачи чешских центров за рубежом.
2: Česká centra vznikla jako příspěvková organizace.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс.
2: Факт není уколом чешских центров.
0: Я выхожу за тех, кто не может. Зачем на Prague Pride второй год подряд собрали русскоязычную колонну?
3: Очень важно, чтобы Pragский Pride, ну и в целом Прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты. Если опять же брать Чехию, здесь на законодательном уровне ЛГБТ-люди дискриминируются.
0: Голос, объединявший 5 континентов. Секрет успеха Радио Прага. Пятая программа из цикла, посвященного 90-летию инвещания чешского радио. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио.
4: Власти Праги хотят составить список импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций. Бомбоубежищами могут стать подвалы, подземные переходы, станции метро и парковки в торговых центрах. Кадры с киевлянами, ночующими на станциях метро, заставляют власти крупных европейских городов отпирать заржавевшие замки бомбоубежищ и оценивать реальную вместимость укрытий на случай кризисных ситуаций, например, ракетных обстрелов. Где бы я искала бомбоубежище? Ну, наверное, пошла бы на станцию метро. Отвечает на вопрос чешского радио жительница Праги. И она не единственная, кто не знает, где можно в городе спрятаться в кризисной ситуации.
0: Я бы выбрал метро, но точно не знаю.
4: Планы на случай чрезвычайных ситуаций строятся на том, что при военном конфликте часть жителей покинет Прагу, и тогда мощности укрытий хватит на всех. Если посмотреть на нынешнюю войну в Украине, то, например, население Киева в какой-то момент сократилось примерно на 30%, уточняет Якуб Ружечка, руководитель отдела защиты населения пожарной службы Праги. Одним из стационарных убежищ в Праге давно служит укрытие, спрятанное в парке Фалиманка, под массивным бетонным пролетом Нусельского моста, это между районами Винограды, Нусле и Новый Город, Новое Место. Под островком зелени, в 20 метрах под поверхностью земли, растянулась сеть подземных коридоров. Убежище чешскому радио показывает руководитель отдела защиты населения службы управления столицы Петер Коничек.
5: Мы пришли власне приступовую ходбу, которая ломена.
0: Мы вошли сюда через коридор доступа, который сделан как коленчатый проход. Сейчас мы стоим перед защитно-герметической дверью, через которую попадем в убежище. Двери закрываются, и вот мы находимся в бункере. Именно это помещение использовали скрывавшиеся здесь люди.
4: Изогнутые входные коридоры и герметичные двери защищают даже от воздействия атомного взрыва.
6: Над нами су таки велке рури.
0: Установленная внутри огромная емкость – это так называемый абсорбер, поглощающий углекислый газ. Мы находимся в помещении, где установлено фильтровочно-вентиляционное оборудование. Оно подает воздух во все помещения бункера, чтобы прячущиеся здесь люди могли выжить.
5: Чтобы здесь укрыванные особи могли прожить.
4: Объясняет Петер Коничек. Вентиляционная система включается нажатием зеленой кнопки. Система достаточно шумная. Сверху установлена труба, откуда в помещение поступает чистый воздух. Если отключится электричество, в убежище есть дизельный генератор. Но смотрители объекта готовы даже к его поломке. Петер Коничек объясняет, что если произойдет поломка и дизельного агрегата, фильтрационную установку можно приводить в действие вручную. Это устройство оснащено рукояткой, и в случае полного отказа люди в укрытии могут ее крутить, сменяя друг друга каждые 15 минут. Это убежище гражданской обороны Фалиманка построили в эпоху Холодной войны с 1959 по 1962 годы. Секретное сооружение вмещало до 1300 человек. Для его создания расширили старое бомбоубежище времен Второй мировой войны с толстыми бетонными стенами. Этот бункер, оснащенный колодцами, туалетами, медпунктом и дизель-генератором 1955 года в случае ядерной или химической атаки, должен был обеспечить выживание людей в течение 72 часов. Проект строительства бомбоубежища обошелся правительству Чехословакии почти в 6 миллионов крон. На протяжении десятилетий объект оставался засекреченным. После 1994 года убежище было передано под управление администрации второго района Праги, которая в 2014 открыла объект для туристов. Именно в этом убежище находится секретная лаборатория из романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Всего в стационарных убежищах Праги, таких как Фалиманка, могут укрыться до 150 тысяч человек. Еще около 350 тысяч могли бы спрятаться в метро и в Страговском тоннеле. Дополнительные резервы город хочет получить за счет внедрения системы импровизированных укрытий. Проект разрабатывается совместно с пожарными и экспертами из числа сотрудников университетов.
7: Будем вытиповывать вгодные объекты.
0: Мы будем определять подходящие объекты, то есть оценивать их естественные защитные свойства. Будем их классифицировать и определять, какие из них более пригодны для укрытия населения, а какие менее. И, конечно же, будем давать дополнительные рекомендации, как повысить защитные свойства постройки.
4: Объясняет глава отдела защиты населения Пражской пожарной службы Якуб Ружич. По его словам, в качестве импровизированного укрытия могут служить как частные, так и общественные здания.
7: Разные склепы, гаражи,
0: различные подвалы, гаражи, все, что находится ниже уровня земли, подходит практически идеально. Например, парковки в торговых центрах и тому подобное.
7: В накупных центрах, так подобное.
4: Места расположения укрытий жители столицы могут найти на карте на официальном сайте мэрии Праги.
0: Система зарубежных культурных представительств, так называемые чешские центры, в ближайшее время претерпит, как ожидается, коренную реорганизацию. Об этом в минувшую пятницу СМИ сообщил глава МИД Чехии Петер Мацинка. Новым директором, относящейся к внешнеполитическому ведомству бюджетной структуры, назначен Иван Юкл, только что завершивший свою миссию посла в Египте, а ранее возглавлявший Госагентство по поддержке торговли «Чектрейд». Перед новым руководителем чешских центров поставлены задачи по оптимизации расходов, повышению эффективности культурной дипломатии и усилению поддержки чешского бизнеса за рубежом.
2: Чешские центры возникла как приспевковая организация.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс. Центры ежегодно завершают финансовый год с крупным дефицитом, вынуждая ведомство выделять десятки миллионов крон на покрытие убытков. Более того, отдельные филиалы, подчеркну, далеко не все, фактически трансформировались в подобие государственных НКО. Их руководство либо неверно истолковало свои функции, либо осознанно превратило учреждение в платформу для политического активизма, что мы категорически не намерены поддерживать. Из-за бездействия прежнего руководства министерства и лицемерного ценностного нарратива прошлого правительства, ряд центров перешел в неприемлемое состояние. Вместо культурной дипломатии они включились в культурные войны. Это абсолютно недопустимо. Ведение таких войн – прерогатива политиков, а не государственных организаций. Не вдаваясь в глубокие дискуссии, отмечу в качестве примера участие чешского центра в Будапеште в венгерском гей-параде. Это демонстрирует либо полное непонимание сотрудниками своих задач, либо последнюю попытку продвижения повестки прежнего Кабмина. Деятельность подобного рода категорически не входит в обязанности чешских центров.
2: Уколом чешских центров се тари тому-то виноват.
0: Заявил на пресс-конференции в МИДе Чехии глава ведомства Петр Мацинка. В первую очередь, как заявлено, реформированию должен подвергнуться центральный пражский офис организации, что означает также сокращение финансовых затрат.
2: Хотим, чтобы Česká centra se znovu stala nástrojem.
0: Наша цель – вернуть чешским центрам статус эффективного инструмента культурной и публичной дипломатии для продвижения национальных интересов, поддержки чешской культуры, науки, бизнеса и туризма, а также укрепления авторитета страны за рубежом. Одновременно с этим мы намерены кардинально повысить эффективность их финансового менеджмента. Напомню, статус субсидируемой организации создавался именно для того, чтобы сеть не обременяла бюджет, однако она остается постоянно убыточной. Самым серьезным упущением в сфере финансового управления считают то, что около 40% всех расходов поглощает центральный аппарат в Праге. Это абсурдная ситуация. Совершенно непонятно, зачем генеральному директору столько заместителей, которые к тому же

0: и формирование максимально компактного центрального аппарата. Заявил в интервью чешскому радио новый директор чешских центров за рубежом Иван Юкл по поводу вероятной редукции состава пражского офиса. Дальнейшее развитие предполагает, что чешские центры должны выйти на модель частичного самофинансирования. В рамках новой концепции развития, которую планируется подготовить в течение нескольких недель, рассматривается расширение присутствия Чешской Республики за границей без привлечения прямых государственных ресурсов. Мы намерены найти модель, которая позволит расширить наше присутствие за рубежом. Безусловно, мы будем стремиться перенастроить функционирование чешских центров таким образом, чтобы оно полностью соответствовало задачам, возложенным на государственное бюджетное учреждение. Это предполагает, что организация должна быть способна хотя бы частично обеспечивать финансирование своей деятельности за счет собственных доходов. Альтернативой классическим представительствам должна стать система партнерских институтов. На мой взгляд, стоит вполне логичная задача проанализировать, как функционируют аналогичные институты за рубежом, ведь далеко не в каждой стране необходимо иметь прямого государственного представителя. Может существовать модель, которую мы условно назвали франшизой. Это означает, что представлять Чешскую Республику могут различные земляческие союзы, теоретически почетные консулы, друзья Чехии, то есть самые разные институты и объединения. Мы же можем предоставлять им право на использование бренда при условии, что они будут осуществлять деятельность, соответствующую уставу чешских центров. Такой подход должен формироваться на основе модели реального спроса в конкретных регионах. Первым шагом в этом направлении станет проведение консультаций с действующим дипломатическим корпусом Чехии для формирования пула пилотных проектов до конца текущего года. По центру Праги 8 августа, завершая фестиваль «Праг Прайд», вновь прошел ЛГБТ+ парад гордости. Среди его участников второй раз была и русскоязычная колонна, отдельная инициатива, которая объединяет выходцев из стран бывшего СССР. Один из организаторов, петербургский активист Андрей Карелин, известный в соцсетях под ником Кыш, он занимается политической деятельностью с 2018 года, а последние несколько лет живет в Праге. По словам Андрея, за идеей стояло желание обратить внимание на положение ЛГБТ+ людей в странах бывшего СССР, от государственного преследования до давления со стороны общества, консервативных родственников или радикальных групп.
1: Поэтому в рамках Пражского прайда, когда мы все живем в свободной европейской стране, где права человека, его идентичность не является преступлением, не преследуется со стороны государства и не осуждается обществом, для людей, которые в своих родных государствах не могут без страха высказывать поддержку этим людям, это очень ценная возможность эту поддержку высказать, это ценная возможность объединиться, несмотря на возможные разногласия по каким-то другим вопросам. Мы все объединены одной ценностью того, что права ЛГБТ+ людей должны защищаться, должны уважаться, и никакой дискриминации быть не должно.
2: Как вы оцениваете обстановку в Чехии в плане дискриминации или отношения к ЛГБТ+ людям? Задаю этот вопрос, потому что вы упомянули ситуацию в России. Там действительно на законодательном уровне это все выглядит так, как вы описали. В Чехии такого нет, но тем не менее Чехия достаточно консервативная страна, и я это знаю, опять же, по разговорам с людьми, принадлежащими к этому сообществу, тоже в рамках Прайд мы беседовали, и многие рассказывали свои впечатления, в частности, опыт личный, в семье и так далее, опыт каминг-аута, например, когда речь шла о подростках, и воспринималось это все по-разному. То есть сказать, что было однозначное принятие с распростертыми объятиями, невозможно. Какой у вас опыт, может быть, слышали какие-то истории от друзей, от знакомых, или как вы, в принципе, воспринимаете ситуацию в Чехии?
1: Безусловно, в Чехии ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу значительно хуже, чем в странах Западной Европы. Здесь, к сожалению, очень распространены консервативные взгляды и ценности, и какая-то значительная часть общества негативно или крайне негативно относится к ЛГБТ-людям. Это, безусловно, большая проблема. При этом видна тенденция улучшений, будто бы, что с временем агрессии становится меньше, хотя единичные случаи какие-то до сих пор происходят, часто попадают в медиа. Среди моих знакомых, друзей есть люди, которые сталкивались с какими-то комментариями, оскорблениями на улице от местных жителей. В целом, в Чехии есть еще куда расти в контексте борьбы с дискриминацией.
2: А что может на это повлиять, как считаете? Или это особенность менталитета?
1: Я не

0: не сторонник вообще таких оценок, как менталитет. Люди все очень разные, у всех разный культурный, ценностный, в целом социальный контекст, который в конечном итоге складывает их какое-то представление о том мире, том государстве, в котором они хотят жить. Как эту ситуацию менять? Системно работать над разрушением стереотипов, предубеждений, потому что зачастую вот эта агрессия, ненависть, она связана с непониманием, что люди не очень понимают, что это такое, для них это что-то чуждое, что-то странное, неизвестное. Кто-то этого боится, у кого-то агрессия появляется. И мое представление, наверное, самое важное, что стоит делать, например, про Чехию или другие страны, в которых ситуация идет к изменениям, это образование. То есть это на уровне школ, университетов, каких-то некоммерческих проектов, государственных, рассказывать людям, что это такое, как это работает, объяснять, что это такие же люди, объяснять, что это не, что ЛГБТ-люди, это не психологическая какая-то болезнь, а это обычные люди, такие же, как они. И это абсолютно нормально, адекватно, ничего там такого нету. Наверное, очень важно здесь находить баланс как раз-таки между какой-то поддержкой социального государства и какими-то, может быть, насильственными методами борьбы с дискриминацией, потому что здесь можно, мое представление, совершить большую ошибку, когда некоторые государства вводят законы, которые были приняты для борьбы с дискриминацией, то есть чтобы наказывать людей, которые занимаются хейт-спичем, то есть язык ненависти, призывают к насилию, и рассчитывая, что это поможет справиться с проблемой, но часто происходит так, что какое-то государственное насилие людей за высказывание приводит к обратному результату, когда вот эта вот маргинализированная группа, притесняемая государством, становится более популярной из-за того, что государство ее давит, люди смотрят, а что это государство ее давит, может быть, что-то неправильно говорят. Я считаю, государство должно по возможности избегать наказывать жестко людей за проявление нетерпимости, при этом делать все возможное в рамках ненасильственных инструментов для того, чтобы этого не допускать.
1: Что касается известных людей, не так давно был случай, когда Мартина Сабликова, известная чешская спортсменка, которая занимается конькобежным спортом, объявила о своей ориентации открыто, и тут же ее захлестнула волна хейта, несмотря на то, что Мартина очень популярна среди чехов, ее очень любят за ее выдающиеся спортивные достижения, но тем не менее эти достижения как-то резко, не побоюсь этого слова, померкли после ее выступления в контексте личной жизни. Как с такими вопросами бороться? То есть все равно, когда это дело касается публичных людей каких-то известных, мнение общественное оказывается вот таким, хотя мы все-таки говорим о демократической стране.
0: Ну, опять же, это общественное мнение измерить, думаю, достаточно трудно. Во многом какая-то агрессия, ненависть, оскорбление, они зачастую более заметны, чем слова там поддержки, либо нейтральные какие-то комментарии, потому что, ну, как бы это абсолютно нормальная вещь принадлежать к ЛГБТ-сообществу, и очевидно, что какого-то негатива от тех, кто-то не примет, будет больше. И опять же, это говорит о том, что в чешском обществе это все еще сложная тема, и работы предстоит немало. В том числе Pride очень важен для того, чтобы нормализовывать ЛГБТ-людей и бороться с ненавистью. То есть, как говорят некоторые активисты, что как раз-таки показатель того, что Pride нужен, это что есть вот такие вот люди, которые настолько негативно относятся.
1: То есть мы стремимся к сокращению количества таких мнений, таких людей, да,
0: Не,
1: кто...
0: не сокращение мнений, мы стремимся к диалогу с людьми и попытками объяснить им, найти какое-то понимание, потому что запрещать людям их мнение там, или его ограничивать, ну, не получится. Как бы государства, которые пытаются так сделать, они очень рискуют перейти к каким-то авторитаризму или каким-то автократичным проявлениям, которые как раз-таки более распространены в Восточной Европе, и Центральной и Западной Европе этого нужно максимально избегать, потому что свобода слова, безусловно, очень важна.
1: То, о чем вы говорите, получается, связано с политикой все равно, так или иначе. То есть Пражский прайд или Праг прайд, ну и любые другие прайды тогда в разных странах Европы мы не можем назвать абсолютно аполитичными акциями, да?
0: Да, конечно, очень важно, чтобы Пражский прайд, ну и в целом прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты, потому что, если опять же брать Чехию, в которой мы с вами живем, Здесь на законодательном уровне фактически ЛГБТ-люди дискриминируются. То есть у них нет тех же прав и возможностей, как и всех остальных людей. То есть они не могут заключать полноценные браки. То есть да, последние годы есть позитивные изменения в виде там, легального партнерства и других статусов, которые позволяют юридически оформить отношения. Но это все еще не те же самые права, что и у остальных людей. Это раз. Второе — это про вопрос приемных детей. То есть брать детей из приютов, усыновлять, удочерять. ЛГБТ-люди в полной мере все еще не могут. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой непосредственно. То есть это однополая пара, у которых, по сути, родителям ребенка является только один из партнеров. Есть проблема, когда в отношениях как бы один из законно не может являться родителем. Ну, это какой-то абсурд, глупость и огромная несправедливость, что в Чехии, в европейской стране с либеральными демократическими ценностями до сих пор такая ситуация. И очень важно поднимать эту тему в рамках Прайда, в рамках в целом работы по борьбе с дискриминацией, в том числе и об этом. И чешскому обществу важно стремиться к тому, чтобы в Сенате, в парламенте были депутаты, которые права человека и либеральные демократические ценности применяли универсально для всех, а не для тех, кто им там больше нравится.
2: И завершит нашу программу сегодня отрывок из программы «Голос», объединивший 5 континентов. Секрет успеха радио Прага. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
3: Не одно десятилетие передачи «Радио Прага» принимали слушатели на 5 континентах. Из столицы Чехословакии звучали передачи на разных языках. От английского до серболужицкого, от суахили до гуарани, языка южноамериканских индейцев.
4: Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání.
5: Когда я начинал работать в зарубежном вещании, ходила шутка, что там несколько десятков человек работают, чтобы один греческий крестьянин, встающий в 5 утра, мог послушать радио. Но оказалось, что это была лишь шутка, потому что приходившие к нам письма были особым жанром литературы, подтверждавшим, что у людей есть потребность слушать друг друга, сравнивать свою жизнь с жизнью людей в других странах.
3: Так свою работу в зарубежном вещании чехословацкого радио описывал чешско-еврейский писатель-публицист Арношт Лустик. С самого начала, с 1936 года, радио «Голос» из Праги сразу нашел своих слушателей. И первые отклики не заставили себя долго ждать. Они приходили из Китая, Африки, Австралии, вспоминал экс-журналист радиостанции Йозеф Цинцибус.
5: После первого месяца пробного вещания наша радиостанция получила сотни писем со всех континентов, в основном из Соединенных Штатов. Поэтому чуть позже наше коротковолновое вещание было расширено за счет третьего диапазона, ориентированного на Восточную, Северную и Северо-Восточную Азию. Таким образом, мы также освоили современные изобретения в области телекоммуникаций и связали вас, наших соотечественников, с нашей родиной в эфире.
3: В то время многие соотечественники в Америке покупали дорогие радиоприемники лишь ради того, чтобы слушать радио Прага. Вскоре между станцией и ее слушателями наладилась прочная связь, и в пражскую редакцию стали приходить восторженные письма, а иногда и небольшие подарки.
5: Я, помимо прочего, занимался корреспонденции для соотечественников-словаков. Они писали нам неформальные дружеские письма, на которые мы зачастую отвечали лично. Также присылали нам, дикторам, доллар-другой на сигареты и пиво. Помню, как сейчас, что во время сокольского слета нас посетил один из слушателей словак с Кубы. Его звали Хуан Мата, то есть по-словацки «Яномата». И он принес мне коробку отличных кубинских сигар.
3: Вспоминал диктор Юра Хорват. Он пришел на коротковолновое вещание в апреле 1937 года. Но самый необычный подарок получила популярный диктор Ольга Валло.
5: Однажды на ее имя на чехословацкое радио пришла большая коробка, похожая на сейф, а внутри дубленая, мягкая, красиво окрашенная шкура настоящего тигра и письмо от слушателя-земляка откуда-то из Бенгалии или Австралии, я уже не помню. Тот тепло благодарил пани Вало за ту радость, которую ему приносил ее голос, звучавший с прежней родины.
3: Рассказывал бывший сотрудник Франтишек Камил Земан. Число слушателей быстро росло не только среди соотечественников. Когда после Второй мировой войны радио «Прага» вернулось в эфир, количество языков, на которых оно говорило, значительно увеличилось. Слушатели могли поймать трансляцию не только на английском, немецком или французском, но и на шведском и даже сербо-лужицком. По мере того, как радио «Прага» все активнее обращалась к слушателям в странах третьего мира, добавились арабские и суахили, а в какой-то момент даже гуарани – язык индейцев. В Южной Америке. Контакт со слушателями был своего рода способом оказания идеологического воздействия. Особенно после того, как начали создаваться, отчасти спонтанно, отчасти организованно, клубы слушателей «Радио Прага». Они действовали главным образом в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 60-е и 70-е годы прошлого века по всему миру действовало 600 клубов слушателей «Радио Прага». Ежегодно радиостанция рассылала им 200 тысяч посылок с рекламными материалами. Вот как в 1976 году радиогазета сообщала о клубах «Радио Прага».
6: Голос радио Прага проникал на волнах эфира до 5 континентов света.
5: Голос радио Прага на волнах эфира разносится по 5 континентам на 10 языках. Это составляет 36 часов вещания в день, которое, согласно опросу, слушают несколько миллионов человек. Отрадно, что в основном это молодые слушатели. Одной из привлекательных черт нашего зарубежного вещания является, например, клубы радиослушателей, которые постепенно появились, в первую очередь, в развивающихся странах. Первый был основан на Кубе почти 20 лет назад, и с тех пор сотни клубов работают на всех 5 континентах. И этот факт, и тысячи писем, которые ежедневно приходят в отдельные редакции, например, только в прошлом году их было почти 130 тысяч, являются доказательством постоянно растущей популярности и авторитета зарубежного вещания.
3: После бархатной революции 89 года клубы слушателей исчезли. Но письма на радиостанцию продолжали приходить и все еще приходят. И не только письма. Многие слушатели, благодаря радио «Прага», установили теплые отношения с Чешской Республикой. И, находясь в Праге, они никогда не забывают заглянуть в редакцию.
2: Вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: Здравствуйте. В студии для вас сегодня работают Катерина Испурвит, Александра Баранова и Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Парковки и гаражи Прага ищут подземные помещения для обустройства бомбоубежищ. Реорганизация и новые задачи чешских центров за рубежом.
2: Česká centra vznikla jako příspěvková organizace.
0: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс.
2: Факт není уколом чешских центр.
0: Я выхожу за тех, кто не может. Зачем на Prague Pride второй год подряд собрали русскоязычную колонну?
3: Очень важно, чтобы Pragский Pride, ну и в целом Прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты. Если, опять же, брать Чехию, здесь на законодательном уровне ЛГБТ-люди дискриминируются.
0: Голос, объединявший 5 континентов. Секрет успеха Радио Прага. Пятая программа из цикла, посвященного 90-летию инвещания чешского радио. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио.
4: Власти Праги хотят составить список импровизированных укрытий на случай кризисных ситуаций. Бомбоубежищами могут стать подвалы, подземные переходы, станции метро и парковки в торговых центрах. Кадры с киевлянами, ночующими на станциях метро, заставляют власти крупных европейских городов отпирать заржавевшие замки бомбоубежищ и оценивать реальную вместимость укрытий на случай кризисных ситуаций, например, ракетных обстрелов. Где бы я искала бомбоубежище? Ну, наверное, пошла бы на станцию метро. Отвечает на вопрос чешского радио жительница Праги. И она не единственная, кто не знает, где можно в городе спрятаться в кризисной ситуации.
0: Я бы выбрал метро, но точно не знаю.
4: Планы на случай чрезвычайных ситуаций строятся на том, что при военном конфликте часть жителей покинет Прагу, и тогда мощности укрытий хватит на всех. Если посмотреть на нынешнюю войну в Украине, то, например, население Киева в какой-то момент сократилось примерно на 30%, уточняет Якуб Ружечка, руководитель отдела защиты населения пожарной службы Праги. Одним из стационарных убежищ в Праге давно служит укрытие, спрятанное в парке Фалиманка, под массивным бетонным пролетом Нусельского моста. Это между районами Винограды, Нусле и Новый Город, Новое Место. Под островком зелени в 20 метрах под поверхностью земли растянулась сеть подземных коридоров. Убежище чешскому радио показывает руководитель отдела защиты населения службы управления столицы Петер Коничек.
5: Мы пришли власне приступовую ходбу, которая є ломена.
6: Мы вошли сюда через коридор доступа, который сделан как коленчатый проход. Сейчас мы стоим перед защитно-герметической дверью, через которую попадем в убежище. Двери закрываются, и вот мы находимся в бункере. Именно это помещение использовали скрывавшиеся здесь люди.
4: Изогнутые входные коридоры и герметичные двери защищают даже от воздействия атомного взрыва.
7: Над нами есть такие большие роуры.
6: Установленная внутри огромная емкость – это так называемый абсорбер, поглощающий углекислый газ. Мы находимся в помещении, где установлено фильтровочно-вентиляционное оборудование. Оно подает воздух во все помещения бункера, чтобы прячущиеся здесь люди могли выжить.
5: Чтобы здесь укрыванные особи могли прожить.
4: Объясняет Петер Коничек. Вентиляционная система включается нажатием зеленой кнопки. Система достаточно шумная. Сверху установлена труба, откуда в помещение поступает чистый воздух. Если отключится электричество, в убежище есть дизельный генератор. Но смотрители объекта готовы даже к его поломке. Петер Коничек объясняет, что если произойдет поломка и дизельного агрегата, фильтрационную установку можно приводить в действие вручную. Это устройство оснащено рукояткой, и в случае полного отказа люди в укрытии могут ее крутить, сменяя друг друга каждые 15 минут. Это убежище гражданской обороны Фалиманка построили в эпоху Холодной войны с 1959 по 1962 годы. Секретное сооружение вмещало до 1300 человек. Для его создания расширили старое бомбоубежище времен Второй мировой войны с толстыми бетонными стенами. Этот бункер, оснащенный колодцами, туалетами, медпунктом и дизель-генератором 1955 года в случае ядерной или химической атаки, должен был обеспечить выживание людей в течение 72 часов. Проект строительства бомбоубежища обошелся правительству Чехословакии почти в 6 миллионов крон. На протяжении десятилетий объект оставался засекреченным. После 1994 года убежище было передано под управление администрации второго района Праги, которая в 2014 открыла объект для туристов. Именно в этом убежище находится секретная лаборатория из романа Дэна Брауна «Тайна из тайн». Всего в стационарных убежищах Праги, таких как Фалиманка, могут укрыться до 150 тысяч человек. Еще около 350 тысяч могли бы спрятаться в метро и в Страговском тоннеле. Дополнительные резервы город хочет получить за счет внедрения системы импровизированных укрытий. Проект разрабатывается совместно с пожарными и экспертами из числа сотрудников университетов.
8: Будем вытиповывать водные объекты.
6: Мы будем определять подходящие объекты, то есть оценивать их естественные защитные свойства. Будем их классифицировать и определять, какие из них более пригодны для укрытия населения, а какие менее. И, конечно же, будем давать дополнительные рекомендации, как повысить защитные свойства постройки.
4: Объясняет глава отдела защиты населения Пражской пожарной службы Якуб Ружич. По его словам, в качестве импровизированного укрытия могут служить как частные, так и общественные здания.
8: Разные склепы, гаражи,
6: различные подвалы, гаражи, все, что находится ниже уровня земли, подходит практически идеально. Например, парковки в торговых центрах и тому подобное.
8: В накупных центрах, так подобное.
4: Места расположения укрытий жители столицы могут найти на карте на официальном сайте мэрии Праги.
6: Система зарубежных культурных представительств, так называемые чешские центры, в ближайшее время претерпит, как ожидается, коренную реорганизацию. Об этом в минувшую пятницу СМИ сообщил глава МИД Чехии Петер Мацинка. Новым директором, относящейся к внешнеполитическому ведомству бюджетной структуры, назначен Иван Юкл, только что завершивший свою миссию посла в Египте, а ранее возглавлявший Госагентство по поддержке торговли «Чектрейд». Перед новым руководителем чешских центров поставлены задачи по оптимизации расходов, повышению эффективности культурной дипломатии и усилению поддержки чешского бизнеса за рубежом.
2: Чешские центры возникла как приспевковая организация.
6: Чешские центры были учреждены как субсидируемые организации МИДа, чтобы за счет коммерческой деятельности не обременять министерский бюджет. Исходный конструктивный замысел, к сожалению, претерпел регресс. Центры ежегодно завершают финансовый год с крупным дефицитом, вынуждая ведомство выделять десятки миллионов крон на покрытие убытков. Более того, отдельные филиалы, подчеркну, далеко не все, фактически трансформировались в подобие государственных НКО. Их руководство либо неверно истолковало свои функции, либо осознанно превратило учреждение в платформу для политического активизма, что мы категорически не намерены поддерживать. Из-за бездействия прежнего руководства министерства и лицемерного ценностного нарратива прошлого правительства ряд центров перешел в неприемлемое состояние. Вместо культурной дипломатии они включились в культурные войны. Это абсолютно недопустимо. Ведение таких войн – прерогатива политиков, а не государственных организаций. Не вдаваясь в глубокие дискуссии, отмечу в качестве примера участие чешского центра в Будапеште в венгерском гей-параде. Это демонстрирует либо полное непонимание сотрудниками своих задач, либо последнюю попытку продвижения повестки прежнего Кабмина. Деятельность подобного рода категорически не входит в обязанности чешских центров.
2: Уколом чешских центров се тари тому-то виноват.
6: Заявил на пресс-конференции в МИДе Чехии глава ведомства Петр Мацинка. В первую очередь, как заявлено, реформированию должен подвергнуться центральный пражский офис организации, что означает также сокращение финансовых затрат.
2: Хотим, чтобы Česká centra se znovu stala nástrojem.
6: Naša cíl vrnout českým centrům status efektivního instrumenta kulturní i publiční diplomatie для продвижения национальных интересов, поддержки чешской культуры, науки, бизнеса и туризма, а также укрепления авторитета страны за рубежом. Одновременно с этим мы намерены кардинально повысить эффективность их финансового менеджмента. Напомню, статус субсидируемой организации создавался именно для того, чтобы сеть не обременяла бюджет, однако она остается постоянно убыточной. Самым серьезным упущением в сфере финансового управления считают то, что около 40% всех расходов поглощает центральный аппарат в Праге. Это абсурдная ситуация. Совершенно непонятно, зачем генеральному директору столько заместителей, которые к тому же юридически даже не имеют права временно замещать его по статуту. Подобная структура управления не выдерживает никакой критики. Подчеркнул министр. При этом руководство подчеркивает, что речь идет не о механическом сокращении штата, а об изменении структуры в пользу именно зарубежных представительств. Количественный состав сети чешских центров за границей сокращается не будет, несмотря на финансовые потери, связанные с финансированием демонтажа чешского павильона, построенного в Осаке для Всемирной выставки Экспо-2025. Видение будущего, которого придерживается как наше министерство, так и я лично, заключается прежде всего в укреплении зарубежной сети и формировании максимально компактного центрального аппарата, заявил в интервью чешскому радио новый директор чешских центров за рубежом Иван Юкол по поводу вероятной редукции состава пражского офиса. Дальнейшее развитие предполагает, что чешские центры должны выйти на модель частичного самофинансирования. В рамках новой концепции развития, которую планируется подготовить в течение нескольких недель, рассматривается расширение присутствия Чешской Республики за границей без привлечения прямых государственных ресурсов. Мы намерены найти модель, которая позволит расширить наше присутствие за рубежом. Безусловно, мы будем стремиться перенастроить функционирование чешских центров таким образом, чтобы оно полностью соответствовало задачам, возложенным на государственное бюджетное учреждение. Это предполагает, что организация должна быть способна хотя бы частично обеспечивать финансирование своей деятельности за счет собственных доходов. Альтернативой классическим представительствам должна стать система партнерских институтов. На мой взгляд, стоит вполне логичная задача проанализировать, как функционируют аналогичные институты за рубежом, ведь далеко не в каждой стране необходимо иметь прямого государственного представителя. Может существовать модель, которую мы условно назвали франшизой. Это означает, что представлять Чешскую Республику могут различные земляческие союзы, теоретически почетные консулы, друзья Чехии, то есть самые разные институты и объединения. Мы же можем предоставлять им право на использование бренда при условии, что они будут осуществлять деятельность, соответствующую уставу чешских центров. Такой подход должен формироваться на основе модели реального спроса в конкретных регионах. Первым шагом в этом направлении станет проведение консультаций с действующим дипломатическим корпусом.

0: рамках Пражского прайда, когда мы все живем в свободной европейской стране, где права человека, его идентичности не являются преступлением, не преследуются со стороны государства и не осуждаются обществом. Для людей, которые в своих родных государствах не могут без страха высказывать поддержку этим людям, это очень ценная возможность эту поддержку высказать. Это ценная возможность объединиться, несмотря на возможные разногласия по каким-то другим вопросам. Мы все объединены одной ценностью того, что права ЛГБТ плюс людей должны защищаться, должны уважаться, и никакой дискриминации быть не должно.
1: Как вы оцениваете обстановку в Чехии в плане дискриминации или отношения к ЛГБТ плюс людям? Задаю этот вопрос, потому что вы упомянули ситуацию в России. Там действительно на законодательном уровне это все выглядит так, как вы описали. В Чехии такого нет, но тем не менее Чехия достаточно консервативная страна, и я это знаю, опять же, по разговорам с людьми, принадлежащими к этому сообществу, тоже в рамках Прага Прайд мы беседовали, и многие рассказывали свои впечатления, в частности, опыт личный, в семье и так далее, опыт каминг-аута, например, когда речь шла о подростках. И воспринималось это все по-разному. То есть сказать, что было однозначное принятие с распростертыми объятиями, невозможно. Какой у вас опыт, может быть, слышали какие-то истории от друзей, от знакомых, или как вы, в принципе, воспринимаете ситуацию в Чехии?
0: Безусловно, в Чехии ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу значительно хуже, чем в странах Западной Европы. Здесь, к сожалению, очень распространены консервативные взгляды и ценности, и какая-то значительная часть общества негативно или крайне негативно относится к ЛГБТ-людям. Это, безусловно, большая проблема. При этом видна тенденция улучшений, будто бы, что со временем агрессии становится меньше, хотя единичные случаи какие-то до сих пор происходят. Часто попадают в медиа. Среди моих знакомых друзей есть люди, которые сталкивались с какими-то комментариями, оскорблениями на улице от местных жителей. В целом, в Чехии есть еще куда расти в контексте борьбы с дискриминацией.
1: А что может на это повлиять, как считаете? Или это особенность менталитета?
0: Я не сторонник вообще таких оценок, как менталитет. Люди все очень разные, у всех разный культурный, ценностный, в целом социальный контекст, который в конечном итоге складывает их какое-то представление о том мире, том, не знаю, государстве, в котором они хотят жить. Как эту ситуацию менять? Системно работать над разрушением стереотипов, предубеждений, потому что зачастую вот эта агрессия, ненависть, она связана с непониманием, что люди не очень понимают, что это такое, для них это что-то чуждое, что-то странное, неизвестное. Кто-то этого боится, у кого-то агрессия появляется. И мое представление, наверное, самое важное, что стоит делать, про Чехию, другие страны, в которых ситуация идет к изменениям, это образование. То есть это на уровне школ, университетов, каких-то некоммерческих проектов, государственных, рассказывать людям, что это такое, как это работает, объяснять, что это такие же люди, объяснять, что это не, что ЛГБТ-люди, это не психологическая какая-то болезнь, а это обычные люди, такие же, как они. И это абсолютно нормально, адекватно, ничего там такого нету. Наверное, очень важно здесь находить баланс как раз-таки между какой-то поддержкой социального государства и какими-то, может быть, насильственными методами борьбы с дискриминации, потому что здесь можно, мое представление, совершить большую ошибку, когда некоторые государства вводят законы, которые были приняты для борьбы с дискриминацией, то есть чтобы наказывать людей, которые занимаются хейт-спичем, то есть язык ненависти, призывают к насилию, и рассчитывая, что это поможет справиться с проблемой, но часто происходит так, что какое-то государственное насилие людей за высказывание приводит к обратному результату, когда вот эта вот маргинализированная группа, притесняемая государством, становится более популярной из-за того, что государство ее давит, люди смотрят, а что это государство ее давит, может быть, что-то они правильно говорят. Я считаю, государство должно по возможности избегать наказывать жестко людей за проявление нетерпимости, при этом делать все возможное в рамках ненасильственных инструментов для того, чтобы этого не допускать.
1: Что касается известных людей, не так давно был случай, когда Мартина Сабликова, известная чешская спортсменка, которая занимается конькобежным спортом, объявила о своей ориентации открыто, и тут же ее захлестнула волна хейта, несмотря на то, что Мартина очень популярна среди чехов, ее очень любят за ее выдающиеся спортивные достижения, но тем не менее эти достижения как-то резко не побоюсь этого слова, померкли после ее выступления в контексте личной жизни. Как с такими вопросами бороться? То есть все равно, когда это дело касается публичных людей,

0: людей каких-то известных, мнение общественное оказывается вот таким. Хотя мы все-таки говорим о демократической стране.
1: Ну, опять же, это общественное мнение измерить, думаю, достаточно трудно. Во многом какая-то агрессия, ненависть, оскорбления, они зачастую более заметны, чем слова там, поддержки, либо нейтральные какие-то комментарии, потому что, ну, как бы это абсолютно нормальная вещь принадлежать к ЛГБТ-сообществу, и очевидно, что какого-то негатива от тех, кто это не примет, будет больше. И опять же, это говорит о том, что в чешском обществе это все еще сложная тема, и работы предстоит немало. В том числе прайд очень важен для того, чтобы нормализовывать ЛГБТ-людей и бороться с ненавистью. То есть, как говорят некоторые активисты, что как раз-таки показатель того, что прайд нужен, это что есть вот такие вот люди, которые настолько негативно относятся.
0: То есть мы стремимся к сокращению количества таких мнений, таких людей, да?
1: Не сокращению мнений, мы стремимся к диалогу с людьми и попытками объяснить им, найти какое-то понимание, потому что запрещать людям их мнение там или его ограничивать, ну, не получится. Как бы государства, которые пытаются так сделать, они очень рискуют перейти к авторитаризму или каким-то автократичным проявлениям, которые как раз-таки более распространены в Восточной Европе, и Центральной и Западной Европе этого нужно максимально избегать, потому что свобода слова, безусловно, очень важна.
0: То, о чем вы говорите, получается, связано с политикой все равно, так или иначе, то есть Пражский прайд или Праг прайд, ну и любые другие прайды тогда в разных странах Европы мы не можем назвать абсолютно аполитичными акциями.
1: Да, конечно, очень важно, чтобы Пражский прайд, ну и в целом прайды, они были исключительно не только про видимость ЛГБТ и взаимную поддержку, но и про какие-то политические аспекты, потому что, если опять же брать Чехию, в которой мы с вами живем, здесь на законодательном уровне фактически ЛГБТ-люди дискриминируются. То есть у них нет тех же прав и возможностей, как и всех остальных людей. То есть они не могут заключать полноценные браки. То есть да, последние годы есть позитивные изменения в виде там, легального партнерства и других статусов, которые позволяют юридически оформить отношения. Но это все еще не те же самые права, что и у остальных людей. Это раз. Второе — это про вопрос приемных детей. То есть про детей из приютов усыновлять, удочерять. ЛГБТ-люди в полной мере все еще не могут. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой непосредственно. То есть это однополая пара, у которых, по сути, родителям ребенка является только один из партнеров. Есть проблема, когда в отношениях как бы один из законно не может являться родителем. Ну, это какой-то абсурд, глупость и огромная несправедливость, что в Чехии, в европейской стране с либеральными демократическими ценностями до сих пор такая ситуация. И очень важно поднимать эту тему в рамках прайда, в рамках в целом работы по борьбе с дискриминацией, в том числе и об этом. И чешскому обществу важно стремиться к тому, чтобы в Сенате, в парламенте были депутаты, которые права человека и либеральные политические ценности применяли универсально для всех, а не для тех, кто им там больше нравится.
2: И завершит нашу программу сегодня отрывок из программы «Голос», объединивший 5 континентов. Секрет успеха радио Прага. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
3: Не одно десятилетие передачи «Радио Прага» принимали слушатели на 5 континентах. Из столицы Чехословакии звучали передачи на разных языках. От английского до сербо-лужицкого, от суахили до гуарани, языка южноамериканских индейцев.
4: Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání.
5: Когда я начинал работать в зарубежном вещании, ходила шутка, что там несколько десятков человек работают, чтобы один греческий крестьянин, встающий в 5 утра, мог послушать радио. Но оказалось, что это была лишь шутка, потому что приходившие к нам письма были особым жанром литературы, подтверждавшим, что у людей есть потребность слушать друг друга, сравнивать свою жизнь с жизнью людей в других странах.
3: Так свою работу в зарубежном вещании чехословацкого радио описывал чешско-еврейский писатель-публицист Арношт Лустик. самого начала, с 1936 года, радио «Голос из Праги» сразу нашел своих слушателей. И первые отклики не заставили себя долго ждать. Они приходили из Китая, Африки, Австралии, вспоминал экс-журналист радиостанции Йозеф Цинцибус.
5: После первого месяца пробного вещания наша радиостанция получила сотни писем со всех континентов, в основном из Соединенных Штатов. Поэтому чуть позже наше коротковолновое вещание было расширено за счет третьего диапазона, ориентированного на Восточную, Северную и Северо-Восточную Азию. Таким образом, мы также освоили современные изобретения в области телекоммуникаций и связали вас, наших соотечественников, с нашей родиной в эфире.
3: В то время многие соотечественники в Америке покупали дорогие радиоприемники лишь ради того, чтобы слушать радио Прага. Вскоре между станцией и ее слушателями наладилась прочная связь, и в пражскую редакцию стали приходить восторженные письма, а иногда и небольшие подарки.
5: Я, помимо прочего, занимался корреспонденцией для соотечественников словаков. Они писали нам неформальные дружеские письма, на которые мы зачастую отвечали лично. Также присылали нам, дикторам, доллар-другой на сигареты и пиво. Помню, как сейчас, что во время Сокольского слета нас посетил один из слушателей, словак с Кубы. Его звали Хуан Мата, то есть по-словацки «Яномата». И он принес мне коробку отличных кубинских сигар.
3: Вспоминал диктор Юра Хорват. Он пришел на коротковолновое вещание в апреле 1937 года. Но самый необычный подарок получила популярный диктор Ольга Валло.
5: Однажды на ее имя на чехословацкое радио пришла большая коробка, похожая на сейф, а внутри дубленая, мягкая, красиво окрашенная шкура настоящего тигра и письмо от слушателя-земляка, откуда ты из Бенгалии или Австралии, я уже не помню. Тот тепло благодарил пани Вало за ту радость, которую ему приносил ее голос, звучавший с прежней родины.
3: Рассказывал бывший сотрудник Франтишек Камил Земан. Число слушателей быстро росло не только среди соотечественников. Когда после Второй мировой войны радио «Прага» вернулось в эфир, количество языков, на которых оно говорило, значительно увеличилось. Слушатели могли поймать трансляцию не только на английском, немецком или французском, но и на шведском и даже сербо-лужицком. По мере того, как радио «Прага» все активнее обращалась к слушателям в странах третьего мира, добавились арабские и суахили, а в какой-то момент даже гуарани – язык индейцев Южной Америки. Контакт со слушателями был своего рода способом оказания идеологического воздействия. Особенно после того, как начали создаваться, отчасти спонтанно, отчасти организованно, клубы слушателей «Радио Прага». Они действовали главным образом в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 60-е и 70-е годы прошлого века по всему миру действовало 600 клубов слушателей «Радио Прага». Ежегодно радиостанция рассылала им 200 тысяч посылок с рекламными материалами. Вот как в 1976 году радиогазета сообщала о клубах «Радио Прага».
5: Голос радио Прага на волнах эфира разносится по 5 континентам на 10 языках. Это составляет 36 часов вещания в день, которое, согласно опросу, слушают несколько миллионов человек. Отрадно, что в основном это молодые слушатели. Одной из привлекательных черт нашего зарубежного вещания является, например, клубы радиослушателей, которые постепенно появились, в первую очередь, в развивающихся странах. Первый был основан на Кубе почти 20 лет назад, и с тех пор сотни клубов работают на всех 5 континентах. И этот факт, и тысячи писем, которые ежедневно приходят в отдельные редакции, например, только в прошлом году их было почти 130 тысяч, являются доказательством постоянно растущей популярности и авторитета зарубежного вещания.
3: После «Бархатной революции» 1989 года клубы слушателей исчезли, но письма на радиостанцию продолжали приходить и все еще приходят. И не только письма. Многие слушатели благодаря «Радио Прага» установили теплые отношения с Чешской Республикой. И находясь в Праге, они никогда не забывают заглянуть в редакцию.
2: Вот и все на сегодня. В студии русской службы «Радио Прага International» с вами прощается Антон Каймаков.